0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Йоу-йоу-йоу! Тройное йоу всем этим утром.
1: Собственно, по одному йоу за каждый день этой недели, да. К среде у нас накопилось для вас три йоу. Ну и три нас тоже здесь в студии, конечно же, будут все ближайшие три часа. Да, это какая-то невероятная магия цифр.
0: Три нас? Вы еще кого-то позвали? Четвертого кого-то позвали?
1: Почему? Три? У нас же трое.
0: Ну ладно, ладно, понял.
1: Так, от твоей личности мы не считаем. Ни с утра, ни в среду, ни в любой другой день, ты же знаешь.
2: Все, три нас, уходи, тебя рассекретили.
1: Черт, опять, вот это все.
0: А он пират, да?
1: Он немножко, да.
0: Вот с такого бреда начинаем мы сегодня.
1: Взяли на абордаж этот эфир, буквально таки захватили его, как и ваше внимание. В общем, как вы поняли, все ближайшее время мы будем с вами и будем вас как-то развлекать. Но сегодня у нас еще есть одна важная функция. Мы будем действительно пытаться справиться с очень важной проблемой сегодня.
0: С очень, ты сказал?
1: Ты очень голодный, я понял, да. Вот, нужно завтракать, конечно же.
0: С очень.
1: И еще нужно защищаться от насекомых. Если вдруг вы не выспались, не исключено, что вам мешали вот эти зудящие комарики. Вот эти вот это.
0: Возможно,
1: вот
0: даже на воздушном шарике. На
1: не исключено, и такие бывают. И вот мы будем бороться сегодня с этими самыми комарами и прочими неприятными гадами маленькими и придумываем заклинание, чтобы от вас отвязались комары абсолютно точно.
0: Еще у меня шокирующая новость про комаров будет сегодня.
1: Но это чуть позже.
0: Чуть позже, конечно. Оставайтесь с нами в эфире и присылайте свои комментарии к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Продолжаем бороться за сертификаты в лето о Империи Игр. Лето — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 300 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания «М-сервис». Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: Ну и давайте поговорим о новостях, поищем, что у нас тут интересного. Вот как раз вчера мы обсудили тему о том, как сбежать с работы, и оп, нас слушают те, кто разрабатывает статистику, и такую вот именно ее подогнали. Они тут придумали причину, чтобы сбежать с работы. Представляете, больше половины россиян ее используют. И что бы вы думали, это...
3: Это.
2: Хорошие причины вы можете найти, кстати, в нашем кружочке в телеграм-канале, если что. Заходите.
3: Лучшие, да, конечно.
2: Там есть несколько, да.
3: Но есть проблема, вы не ушли.
2: Не получилось, да. Вот может сегодня что-то удастся. Перерыв на еду. Вот так вот. Они такие, можно же выйти на обедик и не работать хотя бы какое-то время, да. Вот так. Больше половины так делают. И вот про еду их как раз и спросили. Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду. Так ответили 44% опрошенных. Еще четверть
3: как-то
2: думают...
3: Как-то логично даже, да?
2: Ну вот это-то да. То есть нормально. Хочешь есть, ты проголодался. А вот 26%, вот больше четверти, думают о ней еще до начала рабочего дня.
4: Я уже думаю. Ты еще про Сочи говорил в начале вообще.
2: Я не говорил, понимаешь. Вот в этом-то и прикол. Ты все еще про него думаешь. Поэтому да. Но это те, кто не завтракали, да, очевидно. Это вот эти вот ребятки. Каждый седьмой уже в первый час работы думает о еде и не может остановиться. 56% респондентов признали, что настроение во время перерыва им лучше всего поднимает домашняя еда. Вот та самая. Она дает ощущение своего
3: дома.
2: Пространства. Да, вот это вот. Даже на работе ты как бы его превращаешь в дом. По крайней мере, вот то место, где ты кушаешь. Да, если у вас есть какая-то кухонка на работе, может быть, какое-то место для приема пищи, она становится гораздо уютнее, если вы с собой принесли что-то вот домашнее, вот это все.
4: На весь офис навоняли хорошенько.
2: Это бывает с домашней едой, да. Но с другой стороны, знаешь, и покупная бывает довольно вонючей, поэтому тут не панацея. Вот. Готовую еду из супермаркета, кафе или кофейни рядом выбрали 37% опрошенных. Для них такой перерыв превращается в маленький выход. Они вот как будто сходили куда-то в заведение.
3: Путешествие.
2: Путешествие, опять же, да. Ты можешь что-то заказать экзотическое, например, да, тоже. И как будто себе устроить вот легкое путешествие в обед. Доставку отметили 25%. Она воспринимается как забота о себе. Вот никуда не ходить, никуда не путешествовать. Оп, тебе что-то принесли. Главное, чтобы легко было добраться до вашей работы, легко вас найти, иначе доставка тоже превращается в квест, как другому человеку объяснить, вот, как до вас добраться через все эти препоны и препятствия. Помимо прочего, еда помогает и в рабочих разговорах.
4: Помпоны? Я вообще помпоны услышал.
2: Да, там всякое бывает. Пока курьер дойдет, я у помпонов. Вот.
4: Куда вы, дальше?
2: Вы где? Да, вот. Куда дальше? Да. У грифонов. Да, вот.
4: Я у помпонов, тут грифоны какие-то. Да, да.

0: Очень, конечно же. И вообще Сочи. Из головы не выходит тебе, Арсений, ну зачем ты это все начал?
1: Все. Это весь заказ, я просто записывала.
0: А, нет, тогда еще запиши этот...
1: Все, я заказала.
2: Мы пошли фантазировать и заказывать еду, я быстро о погоде давайте расскажу.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «ГСК Югория». Погода.
2: Плюс 13 прямо сейчас в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, местами кратковременные дожди и грозы, утром возможны туманы, слабый юго-западный ветер, днем сегодня плюс 15-20.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
7: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же? Спросишь ты, Сеня. Тимон. Спросишь ты, Антон. Что же готовят нам звезды на сегодня? А мы ответим. На сегодня, 3, между прочим, уже июня, в среду звездочки говорят нам следующее. Овны, даже самые необычные с виду нереальные идеи получат возможность на воплощение. Главное, не упускайте момент.
1: Тельцы. Не верьте своему...
0: Неожиданно очень. Очень.
1: Я пропиваю сегодня. Не верьте своему первому впечатлению. Смотрите на все более творчески и ищите новые подходы во всем. Вот как я, например.
2: Так, творческие подходы. Близнецы, не скрывайте свои желания и мечты, если хотите, чтобы мир встал на вашу сторону. Доверяйте вашим близким. Вот так.
0: Раки. Говорите с окружающими по душам. Не бойтесь, что вас не оценят. Не выбирайте себе маску. Будьте собой в этом счастье.
1: Прочитаю, Львов. Или, может быть, Дев. Нет, прочитай, Львов. Твоя очередь же читать, Львов. А звезды пророчат озарение. Выберите одну сферу и творите в ней, не отвлекаясь на остальное. Вас ждет невиданный успех.
2: Вау. Мне нравится, что у него рэп-бэнд собственный в голове. Да, прямо есть и девочка вот эта вот, которая поет, и ребятки такие. Там еще несколько, как я уверен.
0: Класс.
2: Круто.
0: И рэперы все.
2: Да. Девы, что у них? Выберитесь из привычной обстановки какой-то, вот так, как мы это делаем в гороскопе, например. Найдите интересные активности и попробуйте себя в новых амплуа, как Тимон у нас регулярно делает.
0: Весы. Сегодня даже самые простые поступки потребуют особого эмоционального вклада. Не забывайте про настрой.
1: Я прочитаю скорпионов.
0: Но...
1: Надеюсь, у них все нормально.
0: Серьезно, вот эта песня?
1: Смотрите на все осмысленно, скорпиончики. Не пропускайте детали. Сегодня даже мелочь может помочь добиться желаемого.
2: Стрельцы, давайте к ним дальше переходить. Испытания дают вам не для того, чтобы навредить, но чтобы натолкнуть на нужную мысль какую-то. Ищите то, что сокрыто от взоров других.
0: Козерожки. Извините, тут я уже поплыла, конечно. Козерожки, если хотите наладить общение с окружающими людьми, найдите с ними общее дело. Стройте мосты.
1: Водолеев, читаю гороскоп. Они сегодня, кстати, жаждут новых знаний. Сегодня лучше больше послушать кого-нибудь, нежели говорить о своих желаниях.
0: Ну, не было там такого. Да-да-да. А почему ты не знак Водолея?
1: А я забыл и ни о чем не жалею.
2: Ладно, может, завтра вспомним эту песню, посмотрим. Рыбы, значит, судьба будет забрасывать вас намеками различными. Главное, не игнорировать их, иначе разгневаете эту самую фортуну.
1: Опа. Надо быть аккуратнее как-то.
2: Все, не гневайте, да. Понимайте намеки.
0: Будь осторожен. И нас тоже не гневай. Мы такие, мы можем разгневаться.
1: Вы люди гневливые, правильно я понимаю?
0: Да, Сеня.
2: Вот такие, наверное.
0: Именно вот так. Ну что, гневный Сеня, какую песню будем слушать потом?
2: Когда-нибудь мы послушаем.
0: Знак Водолея.
2: Ну, кстати, Знак Водолея надо послушать.
0: Да? Давай.
2: Надо поискать ее, да.
0: Знак Водолея, мы ни о чем не жалеем. Не жалеете и вы, если вдруг пропустили гороскоп, просто включайте повтор в 11:45. Ну и, конечно, на протяжении всего дня здесь на 104FM. Ну а самое главное, продолжайте пользоваться важным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
3: Реклама на радио «Континенталь».

0: история.
1: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
7: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
8: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
9: Лариса, где выгодно купить Джили?
10: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
9: Поехали в Джили «Планета Авто».
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Надо никого удерживать, насильно мил не будешь точно, уходит, не задерживай.

0: тюрьмы, комарики. Как же нас прихлопнуть? Давайте узнаем. Сегодня отмечаем день средств защиты от насекомых. Ну и, конечно, придумываем заклинания все различные, чтобы от вас отвязались комары, потому что в этом году они лютуют. Помните, я говорила, что ой, смотрите, комаров так мало. Это было года 2 назад. Вообще не было комаров. И вот оно, здравствуйте. Они прилетели, они какие-то огромные, они кусачие и они пугающие меня.
1: Ну, у вас жестко, да.
0: У кого у вас?
1: Ну, у вас на этой экотропе. Ну, реально, там не пройти.
0: Ты думаешь, я прям в лесу живу?
1: Я думаю, да.
0: Ну, там где-то под березой.
1: Но они рядышком. Но вот я пока не замечаю у нас прям... Ну, может, потому что я окна не открываю особо.
2: Не, ну не под березой прям, на березе, там домик на дереве, вот это вот все, красота.
1: А вообще, кстати, если вот брать нас троих, то кусучая — это Ксюша по факту одна, мы с Сеней так чисто так на чили комары, на расслабоне.
0: Почему?
1: Ну, потому что кусают-то самки.
0: Да?
1: Да.
2: Им нужна, да, кровушка для того, чтобы потомство свое как-то
0: производить. Ничего себе.
2: Да, ребята просто летают, что-то чилят. Вообще непонятно.
0: Ну, как всегда, вы вообще бесполезные создания, даже в комарином роде.
2: Вот, да. Вот эту нашу безвредность записали в бесполезность, понимаешь? Вот эти-то полезные, конечно, ребята, они нас кусают всех.
0: Да при чем тут безвредность? Вот вечно вот это мужское, лишь бы ничего не делать. Я полетаю, почилю, посмотрю.
1: А вам бы укусить кого-нибудь, кровушкой попить, знаете ли.
0: Так это для потомства.
2: Это все для... Все в дом, Валера. Валера.
0: Комар Валера.
2: Так же комары должны общаться, да, между собой.
0: А, Екатерина пишет нам. Комар, предлагаю тебе бартер. Ты не кусаешь меня, а я не включаю фумигатор.
1: И...
0: Раунд.
1: Об этом, кстати, будет моя новость сегодня.
2: Это комариный раунд. Это круто.
1: Комаринная.
0: О фумигаторах?
1: Ну, примерно.
2: Он обещал комариную новость какую-то разрывную, да. Я помню, все. Забились. Так расскажи про экотропу-то. Шел ты по этой экотропе и не смог пройти из-за комара?
0: И не дошел.
2: Из-за огромного комара, как это перегородило?
1: И все, меня убили комары.
2: Ага. Это одну из личностей, да, твоих? Остальные пока ничего. Так. Комар, комар, отстань от меня, я невкусная, я противная. Вот так вот кричит любовь всем комарам. Они не верят, они такие.
1: Если укусишь ты, комар, нанесу тебе удар. Бах-бабах. И все, и нет комара.
0: Кайф.
2: Если что, заклинание «бдыщ ладошкой» имеется. Еще вот такое у моря. Работает, но вот когда их много, ты, конечно, не напасешься ладошек, их всего две.
0: А, пишет нам Юленька. Я не мясо, я не кровь, я обычно, я морковь.
2: Во, кстати, да.
1: Она, можно прикинуться.
2: Она может прикинуться морковкой, да, наша, мы знаем.
0: Юленька?
2: А, не, я думал, морковка пишет.
0: Так я же тебе только что сказал, пишет нам Юленька. Я на этом акцент сделала, потому что пишет об этом не морковка.
2: Морковка, у вас там крадут личность, идентичность практически, да. Давайте там разбирайтесь. Это все в телеграм-канале?
0: Это все в ВК.
2: ВК, так. Морковка, возвращайся в ВК. Тут серьезные дела творят.
1: Сень, ты как-то повнимательнее тоже.
2: Ляськи-масяськи, кровососы от лисяськи. Я пытался вот в этих буквах разобраться, в этой последовательности.
1: В эту же тему примерно от Екатерины.
0: Так.
1: Шурум-бурум, ча-ча-ча, ахалай-махалай, комарьё улетай. Подсобрала заклинания некоторые.
2: Ну и немножко в Гарри Поттера. Комаритус пофигитус. Но это вам типа все равно будет, да? Просто они все равно будут вас кусать, а потом-то чесаться будете несколько дней.
1: Но они только разозлятся, я думаю.
2: Мне кажется, да. Пока комары. Мы их только злим, ребята. Но будет еще второй раунд и третий раунд в нашем шоу обязательно. Так что готовьте свои заклинания.
0: Все, ждем.
1: Отправляйте их в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь. Опа, опа, это что такое, ты, Синька, тут включаешь?
0: Это что, знак Водолея какого-то?
1: Это знак Водолея, наконец-то.
2: Какая-то здесь у нас, да.
1: Вау, ребята, у нас подарки, кстати, еще есть для вас.
2: Сертификат в лето, представляете, о Империя Игорь.

0: очень обидно. Спросите меня, пожалуйста, в следующий раз.
1: Давай. Мне обещали, что все получится.
0: Обманули.
1: Если достаточно долго мучиться.
0: Обманули.
1: Мне даже выдали сил, но терпением обделили.
0: Это где выдают у нас такое? Интересно.
1: Созвездия.
2: А все готовы петь?
0: Да.
3: Ребят.
2: Там сейчас будет мощный припев.
1: Вменяемый ли, разумный ли? Зачем вас вообще придумали?
0: Вместе с нами,
2: комары.
0: Погнали, давай!
1: Знак Водолея,
0: Водолея.
1: Все отдала и ни о чем не жалею.
0: Ни о чем, ни о чем.
1: Все отдала и ничего не осталось.
3: Все комарам.
1: А рядом столько человек потерял.
0: Вы где? Вы все вообще?
1: Уже век не болею. Все отдала и ни о чем не жалею.
0: Ну, век целый.
2: Ой. Что?

0: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5R.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.

0: за противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ага, обманули, обманули.
1: Это пранк!
0: Это пранк, да, потому что мы будем, конечно же, завтракать. Вы готовы, ребята?
1: Давай, нарубай,
2: Сень,
1: поехали.
2: Да готовы уже, давай.
3: Три бодрящих голоса, специальная игра. Шутки, блюда и призы, все на радио с утра. Только так.
4: Континентальный завтрак.
1: Вот теперь правильно.
2: Да, теперь та самая игра, которую мы все ждали. Ура, свершилось, товарищи.
1: Ну что, товарищи, звоните по номеру 700-104, угадывайте несъедобку из трех якобы блюд и собирайте подарки.
0: Да, подарочки у нас крутейшие, это билеты на КВН, между прочим, ЧГТМ ООО «Планета». Итак, 9 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходить 10 и 9 июня, начало в 19.00. Жаркое настроение тебе обеспечено, конечно же, на играх лиги. И они проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассы города, возрастное ограничение 12+.
2: И мы ждем того слушателя, который сможет подарки себе забрать. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Отобрать у нас надо. Как тебя зовут?
5: Нина.
2: Нина?
5: Нина, Д.
1: Дина. Дина. Проверочное слово динозавр.
2: Динозавр, да. Правильно?
5: Динозавр.
2: Класс. А, Дина, как настроение?
5: Отличное.
2: Чем занимаешься?
5: На данный момент еду за рулем.
2: Куда?
5: Подруга отвезла на работу. Домой.
2: Как хорошо.
1: Замечательно. Кого? Мужа на работу отвезла?
5: Да.
1: Ага. А кем он у тебя работает?
5: Что?
1: Кем он у тебя работает?
5: Наладчик. ТПУ.
1: Наладчик.
2: Дома. Настоящим мужчиной он работает.
0: Да.
2: Потому что она его отвезла и поехала домой спать.
0: Дома тоже все налажено у вас, да? Я правильно понимаю?
5: Да, дома все налажено.
0: Отлично.
2: Кайф. Дина. Или же, как мы говорим, динозавр.
1: Динозавр.
2: Полным именем.
0: Нам просто
2: как
0: приятно.
2: Как нам нравится это имя, вообще, да, кайф.
0: Мы давно ждали, чтобы нам позвонил динозавр. Мы признаемся.
2: Да, Дина.
0: Круто.
2: Кайф. Так, Дина, у нас есть три блюда. Но на самом деле одно лжеблюдо. Это не блюдо. Надо вот его уловить и, собственно, нам назвать правильный ответ. А, у меня сегодня для вас пастик.
1: У меня ванночка.
0: И ливермаш.
5: А первое можете повторить, пожалуйста?
2: Пастик.
1: Пастик, ванночка и что-то там.
0: Маш. Ливермаш.
1: Уралмаш какой-то.
0: Да, это, возможно, район.
1: Из ливера.
5: Давай второе.
1: Ванночка, думаете, несъедобная?
2: Как-то подозрительно, да?
1: Как будто.
0: Ванночка, как съесть ванночку?
1: Может, это не та ванночка?
0: Думаешь, не та?
1: Конечно.
0: Ну что, это ваша финальная версия?
2: Дина задумалась.
5: Давайте первое.
2: Пастик.
1: Пастик.
2: У меня снова несъедобное, да?
1: Думаете, у Ксюши в третий раз на этой неделе уже несъедобное?
2: Дину путать решил, да?
1: Как же я путаю вообще.
5: Да, вообще.
0: Ну что,
5: запутали сейчас конкретно.
0: Все, 3-2-1 и последнее твое решение, давай.
5: Два.
0: Второе все-таки, ванночка.
5: Да.
0: Или пастик.
5: Да.
0: Или ливермаш. Это может быть район. Я...
2: Зачем слушать Тимона? Я вот так просто прошу, Дина, а после этого ты отвечай.
5: Второе.
2: Ай.
1: Второе все-таки сказала.
2: Все-таки послушала
1: Дина,
2: Тимона.
1: Послушала меня. Не, хотя почему? Я сказал, у меня не та ванночка, я же напрямую сказал.
2: Неправда, ты сказала, может быть, Ксюша там что-то, и ты ее смутила, она уже ответила.
1: Ну и что?
2: Она по-другому
1: ответила.
2: Она до
1: этого и второе отвечала.
2: Ну вот видишь.
1: Она металась, понимаешь, как рыба.
2: Где?
0: Она должна была быть уверена, как динозавр.
1: Вот
0: такая тактика.
1: Надо стоять на своем. Ну, на втором своем. Или на, ну, короче, ванночка — это съедобный, традиционный чешский рождественский хлеб, если что. Это не та ванночка.
0: Эх.
2: Вот так. Ну что, еще один слушатель нам в эфир требуется, потому что еще подарки не отдали. Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
6: Татьяна.
2: О, Татьяна. Татьяна, как настроение?
6: Хорошее.
2: Чем занимаешься?
6: На работу собираюсь.
2: Отлично. А что у нас тут съедобное, что нет? Пастик или...
0: Ливермаш.
6: Ливермаш.
0: Угу. Думаешь, Ливермаш? Это все-таки район в Екатеринбурге какой-то, еще один, да? Вот. Ну что, выбрали? И ты представляешь? Нет! Это блюдо из США, напоминающее плотный печеночный паштет или мясной пудинг.
7: Ну, ливер.
2: Да что же вы творите? Ливермаш. Что же вы творите, а? Пастик — это стержень для авторучки, все.
0: Да, называется пастик, вот так вот простенько. И вот так простенько мы всех обманули.
2: Всех запутали, вы всех обманули. Вы что такие?
1: Своими пастиками мы сбили с пути.
0: И ливермашами, да. Итак, билеты на КВН остаются у нас, поэтому до завтра их сохраним, и там уже кто-то, мы уверены, их заберет. 9 июня стартуют летние игры Центральной Уральской Лиги КВН, ЧГТМ ООО «Планета». 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено, приходить 9 и 10 июля, начало в 19.00. Игры Лиги проходят при поддержке администрации Челябинска, информационный партнер «Радио Континенталь», возрастное ограничение 12+.

0: всегда с тобой.
1: В Челябинске 8 часов.

0: Дамы и господа, добро пожаловать во второй час утреннего шоу «С утра по радио». Сегодня в программе. Значит, в прекрасные новости. Великолепная игра, в которой вам нужно будет угадать трек. Почитаем ваши комментарии в середине часа. Тот самый загадочный звук, который пока никто не может отгадать.
1: И новость про комара, ты обещал.
0: И новость про комаров.
1: Но у нас еще несколько новостей будет.
0: Будет.
2: Не только про комаров, да. Но и про комаров тоже, конечно. Этот эфир во многом посвящен им и борьбе с ними.
1: Комментарии.
2: Да, погнали.
1: Скажи про них.
2: Комментарии, да, можно оставлять везде, в группе во ВКонтакте. Вот давайте я здесь,
1: по
2: например,
1: теме эфира.
2: Почитаю. Обязательно, ведь мы, я напомню, боремся с комарами. День средств защиты от насекомых. Заклинания мы придумываем, вот что. Чтобы от вас вот эти комары, наконец, отвязались.
0: Ну что у нас имеется? Давайте посмотрим. Комариха, комариха, улетай отсюда лихо. Мошек-мушек забирай, иначе вас отправлю в рай.
1: А ну, мошку мою не трогать. Интересно, проснулся уже, нет? Наверное, доброе утро.
0: Сейчас посмотрим по сообщениям, если пришлет.
1: Сейчас просто я не мошка.
3: Мошка.
1: А мы же обещали по одному, кстати, в день факту какому-то забавному. Ты
2: бесить по одному нашему другу в день мы обещали.
1: Да, да, да.
2: Такая история у нас, да.
1: Давайте выберем коллегу, которого будем бесить сегодня.
0: Круто. А Лена реально бесится, когда ее так называют или нет?
1: Ты вот я как, никогда так не называла
0: ты как
1: ее.
0: Подруга, но кто-то называл ее так?
1: Ну, я ее называю, там, лень.
0: Машкаридзе, ты говоришь.
1: Ленчезавр. Я не знаю, я ужасными именами называю людей.
0: Да.
1: Видимо, не бесится, раз мы дружим еще.
0: Это кайф.
1: Или мы уже не дружим. 8.05.
2: Нет, но в любой дружбе есть свои плюсы и свои минусы.
1: Конечно.
2: Я думаю, это в плюсы не надо записывать все-таки, да, скорее.
1: Да. Кто-то орет на нас.
2: Ну, Лена, очевидно.
0: Это на улице Лена подъехала.
2: Уже. Это скрип тормозов был. Сейчас она ворвется, конечно.
1: Вот, вы представляете, да, как хорошо у нас. Так, комариная семья, не кусайте вы меня, написала любовь нам.
2: Да, Ирина с угроз начинает. У меня холестерин повышенный. Укусишь, летать вообще не сможешь никак. Нормальная тема.
0: Одного комарика убью, на второго посмотрю, третьего примечаю, а четвертый свалить успевает.
1: Ну, продуманный.
0: Да, ну и вообще возраст уже не тот, да, чтобы четырех комаров за раз убить.
1: Ну, конечно. Ну и комар продуман все-таки. Продуман.
0: Комар продуман.
1: Знала, что тебе зайдет.
0: Кайф.
1: Оторву вам крылья и лапки оторву.
0: Да.
1: Идите лучше в лес, кусайте волков поутру. Скажите, что я злодей и издеваться вздумал. Вы вообще всех быстрей убивать придумали.
0: Все их всех. Надо делать, додумать.
1: Вы вообще всех быстрей. Очень сложная конструкция. Андрей Иванович, пожалуйста, давайте там концовочку как-то.
2: Я тоже пытался разобраться в этой истории, но там хоррор настоящий.
1: Ну, я ведь еще не разобралась и полезла. Это типичный овен.
2: Да, кончается это чем? Огромным количеством комаров вокруг обычно, когда куда-то залез.
1: Это да. Песня.
0: О, песня давай.
1: А, кстати, тоже от Андрея Ивановича. На...

0: Улетай, улетай, улетай.
1: А вопросик, почему фиолетового цвета? Как цвет?
2: Ну, смотри, ну, мандаринового? Там же прилетали на мандариновом, а улетать должны на фиолетовом. Такая логика, видимо, не знаю.
0: Нет, смотрите, укус от комара сначала мандаринового цвета, а потом фиолетового.
1: Который... Он никогда не мандаринового цвета.
2: Если у тебя, да, такие цвета, тебе надо обратиться к специалисту, я боюсь.
1: Не-не-не, неважно, тебе надо обратиться к специалисту.
2: Напоминаю.
1: Не обращай внимания на укусы.
0: Ребята, я уже все анализы сдал, у меня все нормально, представляете? Все в крови хорошо.
2: Вот это нас уже начинает пугать. Где же там проблема? Мы продолжаем ее искать, как и продолжаем искать лучший вариант. А его автор получит сертификат в лето о Империи игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. С утра.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, я обещал рассказать вам шокирующую новость про комаров.
3: Но отложишь ее на потом, да? Или нет?
2: Нет, пора.
4: Время пришло.
2: Самое время.
4: Про комаров послушать нам.
2: Комары научились любить запах репеллента.
5: Нет, только не это.
4: Но он же по-прежнему их убивает. Нет.
2: Сейчас будем разбираться.
4: Давай, да.
2: Значит, смотрите, биологи в своем новом исследовании определили, что комары умеют учиться, оказывается.
4: Ну, даже мы так себе в этом компоненте преуспели. Комары могут нас обойти, конечно.
2: Значит, смотрите, если при укусе комар чувствует запах ДЭТа, ну, этого химического вещества, выступающего основой большей части репеллентов, то у комара создается ассоциативная связь. ДЭТа равно еда.
4: Угу. А я вот пытаюсь понять, а комары вообще едят по нескольку раз? Мне казалось, что они вот напились крови и потом ее как-то используют, и все, и счастливы.
2: Ну, типа не одного же человечка они могут. Ну, надо же определенный уровень, я думаю, крови, не?
4: То есть ты думаешь, они такие типа подлетели, чуть-чуть набрали и такие полетели? Осознанно есть комары. Мне кажется, они напиваются, пока вот полностью не заполнят свое брюхо.
2: А как? Ну, в смысле, ты же начинаешь чувствовать, ты отгоняешь. Он чуть-чуть успел тебя подпить и дальше полетел.
4: Ты
2: получается.
4: Прям отгоняешь его?
2: Не, ну
4: ты прям не хлопаешь прям,
2: конечно.
4: Но вот, да, вот.
2: Ну а если он резкий, как пуля?
4: Ну, мне интересно, есть ли да, такие комары, которые вот потихонечку вот набирают и вот так вот, ну, бонус свой.
2: Я думаю, там, как и у людей, кто-то быстро набирает, кто-то медленно, как говорится, вот вся история.
4: Ну вот тебе виднее туда. Вот.
2: А в ходе эксперимента в лабораторных условиях специалисты приучали комаров к тому, что кровь подается вместе с запахом репеллента. Результатом такого приема стало то, что свыше 60% обученных насекомых после выбирали руку, обработанную репеллентом, вместо чистой, пожалуйста.
3: Mm-hmm. Uh-huh.
2: Вот так.
4: Ну,
2: вот.
4: То есть опять, собственно, они создали монстров, я правильно понимаю? Новость такая, да, ученые создали очередных каких-то супермонстров.
2: А потом удивляемся, почему комары стали агрессивнее, правильно?
4: Да, да, да. Там рядом никакого комариного рынка нет с этой лабораторией.
2: Но при этом, конечно же, ученые не говорят о бесполезности репеллентов и рекомендуют чаще обновлять защиту, потому что как раз при снижении концентрации ДЭТа, что наступает через несколько часов после распыления, вещества становится недостаточно для того, чтобы отпугнуть насекомых.
3: А я знаю, так и бывает.
2: Но при этом остается ровно столько, чтобы вы сделались для комаров ароматным буфетом. Вот так вот говорят биологи, представляете.
4: Но вы уже обычно через несколько часов в том состоянии, когда вам не очень хочется опять обрызгиваться.
3: Сень, у тебя вот вечно все одно.
4: Выезд на природу, да.
2: Нормально ты обрызгиваешься, Сень, нормально. Что ты тоже?
4: Ну, там по-разному бывает. К комарам это уже мало отношения, конечно, имеет.
2: Ну что? Ну так вот, ребятки, все. Комары учатся.
3: Есть у нас еще новости на этот час?
2: Давай.
3: Мы же знаем.
4: Давайте.
3: Ну что, долой легионеров, дорогу молодым, долой еще и капитанов. Вот, новости хоккейные, между прочим.
2: Новости хоккейные! Отбивка.
3: В первый же день лета хоккейный клуб «Трактор» распрощался с защитниками Джорданом Гроссом, Логаном Дэй, словацким хоккеистом Михалом Чайковским и, конечно, канадским форвардом Джошем Лива. Кроме того, клуб вроде как не планирует продлевать контракт с Владимиром Жарковым и не исключен уход еще Егора Коршкова.
2: А Глотова?
3: Да там уже...
2: Все уже?
3: Там как бы ситуация решается, давайте так скажем.
2: А извините, ты про Дэй сказал, я песню забыл спеть.
3: Дэй?
2: Алга, алга. Алга, алга.
3: Как вы понимаете, Логан Дэй продолжит.
2: Алга,
3: продолжит свою алга. Карьеру в астанинском Борысе.
2: Открываю борт я без ключа.
3: Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Стоит отдать должное Волкову. Вину в провалах команды он взял на себя. Ну, поэтому сейчас все-таки делает ставки на что-то другое, свежее, новое. Ну и вот вчера тоже прилетела новостюшка такая, что, к сожалению, наш капитан Александр Кадейкин тоже покинул хоккейный клуб «Трактор». Спасибо, как говорится, за сезоны. Было круто, особенно за тот финальный. Эх, как хорошо.
2: Чтобы вы понимали, куда перешел Кадейкин.
3: В Автик, в автомобилист.
2: Ну, я хотел загадку. Ну, все уже, ладно.
3: А, давай. Не, давай
2: ну,
3: еще раз.
2: Все уже.
3: Да
2: все
3: нет, тихо,
2: услышали.
3: Кадейкин ушел. А чтобы вы понимали.
2: АК-47, Витя и Максим.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это такая загадка была. Это, конечно, район Березовский, а город какой? Екатеринбург.
2: Кадей в Екате теперь тусит, йоу. Ну что, ну,
3: Это что за рэп сейчас был? Это даже там не рифмы, ничего, что это?
2: Это их строчка вообще-то.
3: Кадей в Якате тусит.
2: Ну это я чуть-чуть переделал.
3: А, ну и не подошло.
4: Там понятно. Не Кадей да был, да? Там так все хорошо.
2: Там рифма тусим была на Максим.
3: Понятно. Ну и смотрите, если мы говорим про финалы, как я уже сказала, да, там еще что происходит интересное в хоккее за океаном. Вегас забрал первую игру финала Кубка Стэнли, да.
2: Реально?
3: Да, да, представляете.
2: Я смотрел первый период, там вели эти каролинцы.
3: Да,
2: я
3: каролины
2: еще думал, вели. Надо же зайти.
3: Вот, Golden Knights уступали 0-2, но все-таки сумели перевернуть игру и со счетом 5-4 таки забрали первую игру. Осталось 3, и если Вегас еще и победит и возьмет кубок, я вообще буду в шоке. Все. Вот такой у нас шок от хоккея.
2: Обалдеть.
3: От чего еще шокироваться мы должны?
4: От погоды сможете шокироваться?
3: Да. Ой, Сень, от всегда, давай.
4: Проверим.
1: Погода.
4: Действительно быстро теплеет в центре Челябинска, уже плюс 16. Облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, возможны грозы сегодня. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем сегодня плюс 15-20.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ну что, подгадываем треки. 700-104, звоните, друзья. Скорее попадайте к нам в эфир. Не знаю, почему я так разговариваю.
1: Мы тоже.
0: Ну, мы разберемся с этим, разберемся.
2: Мы пытаемся уже который год с этим разобраться, да. Главное, мы разберемся с тем, чтобы отдать вам подарки. Это у нас всегда круто получается. Сертификат в Midpoint. Вот что у нас на кону прямо сейчас. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды. Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, а не хватает нам только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
0: А мою жажду утолит?
2: Я думаю, любого жажду
0: любого,
2: утолит.
0: Да. Угу. Круто.
1: Главное, чтобы твою утолило.
0: Да, я все-таки комар, у меня жажда, знаете, какая?
1: Комариная?
0: Сегодня, да.
1: Доброе утро!
3: Утро доброе.
1: Спасите. Как тебя зовут?
3: Мария.
1: Мария, как настроение?
3: Хорошо.
1: Чего делаешь?
3: Голову помыла, готовлюсь на работу убегать скоро.
0: Голову помыла?
3: Mm-hmm.
0: А голову ты дома не помыла?
2: Спросили на работе вчера, и поэтому она решила сегодня это сделать.
0: Это правильно. Так, что еще сделал? Зуб почистилась? Нормально там?
3: Ну, конечно.
2: Мне кажется, он заговаривает тебе зубы. Я так смотрю, да.
0: В прямом смысле этого слова. Так, ну что, что там еще по утренним ритуалам у нас? Позавтракала?
3: Еще нет.
0: Вот.
2: А мы предложим тебе
3: сейчас.
2: Потренировалась. Три чего-то важного. Mm-hmm. Фрукты или овощи как раз для завтрака, да? После тренировки самое то.
1: Давайте.
3: Ага.
1: Авокадо.
0: Авокадо, да? Тогда у меня...
1: Авокадо.
0: У меня потейто тогда, потейто.
1: Я, представляешь, думала по картофелю.
0: Да, у меня картофель.
2: А у меня тогда банан. Давайте вот так. Все такое плотненькое.
3: Авокадо.
2: Авокадо. После тренировки авокадо. Все, забрасываем смузи-машину.
1: Забрасываем.
0: Ну что ж, загадал авокадо, получай механику, как говорится. Сегодня... Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все буквы, кроме согласных. Получается, гласные убрали, согласные остались. Вот так вот. Долго я вспоминал.
1: Очень долго шел.
0: Точнее, дылга-дылга. Вспомнил.
1: Это он продемонстрировал вам, как это будет звучать, но на самом деле я не очень сильно люблю конкретно эту механику. Почему? Потому что она мне кажется сложной.
0: Но она реально сложная.
1: Она реально сложная. Угу. Особенно сложно мне. Вы готовы?
3: Готовы.
1: Все готовы. Поехали. Без гласных.
0: Без гласных.
1: Тнцт. Пд. Шд. Тнц. Прм. Н. Мн. ТНЦ, ПРМ, В, ТМ, ЗН, ШТ, Т, Н, В, СБ, Ш, ЧМ, Т, ГЛСМ, ПТ, В, ГЛВ, ПМНИШ, Л, Т, ПРЛ, ПМНИШ, Л, СВИ, КНД. Канада в конце была?
0: Канада, Канада.
1: Канады?
0: Помнишь ли ты свою Канаду? Вот так вот.
1: Это про роллы, я поняла.
0: Так, ну чего? Есть наметки?
2: Ксюша в какой-то момент просто ругаться начала.
0: Если прислушаться к первой строчке, которую Ксюша говорила, там прям слово нужное читается жестко.
3: А еще раз первую строчку нельзя?
0: А можешь первую? Ну, первую строчку.
2: Ну вот давай.
1: Давайте. Н. ТНЦТ. ПД. ШД. ТНЦ. ПРМ. Н. МН.
0: Вот там одно слово прям... Прям название трека, а не слово, я бы так сказал.
1: Что за подсказки?
0: Ну.
1: В лоб.
0: Помытый лоб.
3: Нет, не знаю, ребят, сегодня. Затрудняюсь ответить.
1: Очень-очень жаль. Но в любом случае, хорошего дня. Желаем отличного настроения на весь этот вторник.
0: Среда.
1: Ура!
0: Не отбрасывай нас назад.
1: Всю эту среду, да. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Ольга.
1: Ольга угадала, что за трек мы загадали?
4: Она танцует под Шаде.
1: Танцуй прямо на мне, танцуй.
2: Ну, конечно!
1: Это...
0: Ну, конечно, нет, они шутят. Да,
1: Тимон.
0: Ну, я чуть-чуть хотя бы дайте внести сумнятицу.
2: Так, ты уже внес нам нормальное количество сумнятицы. Я предлагаю внести подарки. Вот так, в студию.
1: Ольга, рада?
4: Да, конечно.
1: Конечно, но она слишком уверена была.
0: Подожди, Ольга, а можешь исполнителя назвать этой песни?
4: Ой, нет, исполнителя не знаю, я знаю только трек.
1: Ну, там никто не знает такое,
0: да,
1: дело.
0: Да все знают «Ба Индия», «Хчо» и «Мот» вообще-то. Вы что, ребят?
1: «Мота» знаем.
0: Ах, «Хчо».
2: Ах, «Хчо».
0: Это я не чихнул.
2: У него же второй буквально-таки трек.
1: А у него первый какой? Подожди.
2: Подожди.
1: «Я пока полный ксо, он скрывал свое лицо». Мне кажется, это «Либо» и «Хчо».
2: Был один какой-то хит у него же, да.
0: Сейчас я вам скажу, я же говорил уже.
1: А нам надо знать, что за хит у «Хчо».
2: Потому что все пытались понять, «Хчо» он или как-то по-другому. И а так бывает, да, только при хитах.
0: Был же какой-то, да?
1: Какой-то был, а сейчас уже нет.
0: «Мир на двоих» — это нет, не тоже вроде.
1: Ладно, мы поищем.
2: Продолжаем изучать дискографию «Хчо» почему-то, но отдавать сертификаты. Вот что важно. В «Midpoint» танцевальный бар на Полинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в «Midpoint» всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint, Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь». Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от АО «КСК Югория».
5: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка». Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Итак, ребят, во-первых, мы вспомнили. Бери-береги мою любовь, бери-береги моя душа, что-то там.
1: Это
0: вот,
1: про
0: это чё?
1: Про дальше чё? Мы не вспомнили, но вот эту строчку мы вспомнили, она реально цепляла, это был крутой крючок.
0: Да, так что если вдруг что-то, у него был хит, ух чё, кроме Шаде, вот такой хит.
1: Если вдруг ух чё, вот это да, то у него был хит. Все, ребят, мы разобрались.
0: Ну, а теперь давайте разбираться с макаронами. Нет, давайте разбираться с комарами. Созвучное просто слово. Придумываем сегодня заклинание, чтобы от вас отвязались комары, потому что, ну, они какие-то лютые в этом году.
1: Итак.
0: А мы с утра по радио что?
1: Лютые.
0: Мы решаем... Мы решаем проблему общества.
1: Стараемся.
0: Мы хотим, чтобы вам было свежо, хорошо, вкусно пахло всегда. Что ты смеешься?
1: Заботимся о природе. Мы такие.
0: Мы
1: с утра
0: вас
1: по радио.
0: Любим.
1: Да, изучаем леса.
2: Да, кстати, да. Ну ладно.
1: Расширяем.
0: Ну скажи, скажи.
2: Не будем эфир выносить.
1: Расширяем кругозор.
0: Ну скажи свою теорию крутую.
2: Да это не моя теория. Я просто посмотрел научный видос.
0: Научный.
1: Учитывая, что он довольно популярный, кто-то из вас еще, я уверен, тоже его посмотрел.
0: Научпоп.
2: Что, для того, чтобы сейчас дышать, нам не нужны современные леса. Они вообще эгоисты, обеспечивают сами себя, представляете? А то, что мы дышим, это заранее миллиарды лет назад запасли для нас те самые леса, еще не эволюционировавшие в сейчасшние леса. И планктон.
1: Кислородные закрутки от бабушек, вот эти самые.
2: Атмосферу.
1: Вот, конечно, да. Запасли, круто.
2: Вот, ребята спорят со мной, говорят, что я вообще фигню несу, понимаете? Они, ну, как бы вот, ну что, ну,
1: не эволюционировали достаточно. Давай
0: так. Да, нам надо эволюционировать.
1: Давай так это назовем.
2: Вот, ребят, надо как-то...
1: Кстати, нам надо эволюционировать и обеспечивать самим себя тоже. Мне кажется, надо идти к...
0: Что вообще эта фраза значит?
1: К вот этой модели надо идти, потому что мне явно не хватает.
0: Они, говорят, теперь такие сильные и независимые. Это в целом тенденция, да?
2: Да, да. Растения тоже эволюционируют.
0: Обеспечивают сами себя.
1: А на секундочку, в лесах заводятся кошки? Их много? Нет, там сейчас.
2: Дикие синие кошки, но
1: рысим. Сильные и независимые, мы понимаем.
0: Ой-ой-ой-ой. Так вот, он говорит, сибирские леса.
2: Да это вообще ты придумала, я так не говорил.
0: Ты сказал про сибирские леса, ты сказал.
2: Я говорю, ну вот смотри, вот здесь ты сидишь сейчас, сибирским лесом дышишь? Ну, ты дышишь себе.
1: Уральский бор наш есть для этого, чтобы дышать.
2: Вот, нам самое главное, чтобы коровки жевали травку.
1: Мы,
2: вот
1: если что, все. Не про химический элемент бор, который у нас может где-то выделяться.
2: Глобально вот эта лесная система, которая, ну вот, далеко от нас, она нам вообще сейчас не помогает.
0: Смотри.
2: Она на себя работает.
0: Вот на секунду.
2: Она ИПшница.
0: Остановись на секунду, самозанятая, ага. Остановись и подумай, что это для нас, эта экосистема далеко.
2: Да,
0: а
2: да,
0: сибиряки,
2: да.
0: Которые сидят рядом с сибирскими
2: лесами.
0: Но они
2: же не в лесах живут, правильно, не в лесах.
1: Хорошо, тебе твоя семья в Южноуральске помогает сейчас, нет, скажи? Такой вопрос к тебе, вот они далеко.
2: Да, у меня же семья лешие, правильно?
1: Ну, хотя бы как-то, не знаю.
2: Не, глобально плохо, конечно, вырубать леса и против, потому что...
1: Вот, я понял.
2: Своя экосистема, комарики те же самые, которых едят лягушечки, и вот это все потом будет рушиться. Нет, это плохо, но глобально, я говорю, мы не дышим сейчас кислородом, который вырабатывает современные леса, вот мы тезис был какой.
1: Вот, я понял. И вот теперь его мысль. Значит, смотрите, так. Леса вырубать по-прежнему плохо, но теперь я не знаю, почему. Вот раньше я понимал, а теперь я не понимаю, почему.
0: Вот вы представляете, как у нас круто, да? Вот представляете?
1: Развивающее шоу. Давайте пару, может, вариантов успеем захватить. Вот мне вот этот нравится. Комариха, я же не робот, оторву тебе хобот. Просто вот такая угроза от Владимира. Кайф.
0: Мы еще не эволюционировали в роботов.
1: Мы недостаточно.
0: Сеньки, кибертело скоро будет.
1: Там будет лазерная пушка против комаров, я уверен. Или
0: ужас.
1: Какое-то защитное поле от них.
0: Сень, вот если действительно тебе в кибертеле придется еще бороться с комарами.
2: Это странно.
0: Это очень странное будущее.
1: Кстати, они же не должны прокусить, да, мою супер кожу стальную. Получается, и пушка не нужна. Пушка пригодится, ладно.
0: Вы вообще представляете, с кем я работаю? Этот сибирский леса убрать хочет.
2: Да не хочу я убирать леса никакие. Я просто говорю, что мы не дышим.
0: Помогите.
2: Мы не дышим.
1: Я считаю, что хватит болтать, надо слушать музыку хорошую.
0: Ой, кстати, мы же совсем забыли, ребят, простите, что только 3 июня мы, ну как бы если Summertime Sadness не было, то как бы и лет не началось. Поэтому все дружно, вместе, давно
2: sadness,
0: хотели.
2: На Sadness, растенец берем, как говорится.
0: Лана Дел Рей, Summertime Sadness.

0: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: На «Ромашке» не гадают, на «Ромашке» отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. УГРН В-319-911-221-447.
3: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
4: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кошериных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в «Джили Планета Авто».
5: Готовы снять ограничения? Музыкальный «Тут-тут-квиз» 18+. Приглашает вас на пятничный вечер, где звучат только самые горячие и дерзкие треки. Угадываем с первых нот, поем хором, забираем крутые призы и забываем про нельзя. Берите свою компанию шалунишек и приходите играть, петь, смеяться и зажигать. Встречаемся в пятницу 5 июня в ресторане «Брудершафт». Регистрация на сайте mzgb.pro. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Звук. Ну что ж, гадаем звук, друзья. 700-104, набирайте нас скорее. А, простите, седьмой или шестой эфир у нас?
1: Шестой.
0: Шестой, ага.
1: Да.
0: Все-таки тороплюсь.
1: Перешли мы через 100 литров той самой воды. У нас уже больше, у нас 6 19-литровых бутылей, а еще и 6 сертификатов, а это 3000 рублей. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». И еще у них есть прикольная новость. У них открылся новый магазин на производстве поселке Касарги. Теперь вы можете приобрести их продукцию, свежую чистую воду и другие товары, конечно, непосредственно у источника. Удобное расположение, выгодные цены, гарантия качества. Приглашаем посетить новый магазин «Ниагара» в поселке Касарги.
2: А мы приглашаем вас в эфир вот уже сейчас, вот в эту секундочку. Алло, алло, алло, 700, ровно 104, меня заживало. Доброе утро, как тебя зовут?
3: Любовь.
2: Любовь. Как много любви у нас в эфире, это прекрасно. Да. А, любовь, звук, сколько уже дней отгадываем?
3: 9, наверное, или 10.
2: Угу. Сеня, у нас сколько?
1: У нас 6-й день, но любовь отгадывает его уже 10 дней. Нормально, почему нет?
2: А вдруг она думает про другой звук?
1: Ну, кстати, у нас были выходные, мы в них не выходили. Получается, 8 дней вы могли уже отгадывать наш звук, да. Ну, нормально.
2: Ну, все сходится. Хорошо.
1: Все, математика у нас сошлась, давай проверять, сойдется ли версия. Послушаем еще раз тот самый звук. Еще разочек сможет.
2: Мурашки.
1: Круто.
2: Кстати, это не звук «Ксюшу идут сжигать». Вот его мы уже отмели.
0: Да.
2: Вчера.
3: Знаете, мы, по-моему, и «Мечи джедая» все вот это отмели.
2: Да.
3: Я слушала по радио и сейчас слушала в трубку. Совершенно разные звуки, кстати.
1: Угу. Вот. Многие нам об этом говорят. Да.
0: Угу.
1: Надо и так, и так.
3: Знаете, была версия, типа, знаете, подтравливают, сдувают колесо. Но сейчас понимаю, что это не то.
0: Подтравливает колесо.
2: А это как?
3: Ну да, вот, ну, получается, или матрас надувной, знаете, там вот пипку зажимают, чтобы воздух спустить.
1: Зажимают пипку у матраса. Все,
2: ага,
1: мы
2: поняла.
1: Приняли эту версию, да, вот, или у колеса. Ну, мы поняли, да, да, выходит кислород вот откуда-то. Нет, это не оно.
2: Кстати, Тимон, кислород.
0: А что вы ржете? Я только что вам доказал вообще свою теорию. В ролик поставил, пожалуйста.
2: Ты ничего нам не доказал, ты просто включил какую-то... Что это?
0: Включил человека, который шарит больше нас за это. Не, ну все, да, да, я не люблю душнить, я не вы. Хорошо, оставайтесь при своем мнении.
2: Спасибо.
0: Дышите
2: кислородом.
1: Всеми деревьями вашими
0: глубже,
1: дебильными. Это правильно, дышать надо глубоко.
2: Лес — это вообще нелегкий нашей планет.
0: Кстати, да.
2: Цитата из той самой шикарной, что это, лекции, которую ты включил.
0: Да.
2: Поехали. 700 ровно 104, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Татьяна.
2: Татьяна. У меня так маму зовут.
1: У меня тоже.
2: Вау.
1: Точно.
2: Вот мы с тобой, да? А?
1: Кармические.
2: А у тебя как?
0: Я вам не скажу.
2: Ну и понятно.
1: Он же из леса.
2: Татьяна. Что по звуку? Какая версия?
4: Мне кажется, что это вот когда большим флагом размахивают, появляется вот такой звук.
0: Эх, было такое уже.
1: Мы вчера отмели все флаги. Ну, флаг же России, да? Правильно мы понимаем?
4: Ну, можно и России.
2: Конечно.
1: Нужно.
0: Нужно. Пожалуйста, нужно.
1: Мы вчера проверили эту версию, и нет, это не оно.
2: Значит, еще один слушатель нам требуется.
0: Получается так, 700-104, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
5: Станислав.
0: Станислав. Давненько тебя не было в звуковых наших исследованиях.
5: Да, я маленько отдыхал.
1: От звуковых исследований.
0: Сильно на исследовании.
1: Ну все, пора на работу. Давай, разбирайся, что это за звук.
2: Да, я предлагаю Станиславу быть ля финальным. Поставить точку красиво.
5: Давайте. Станислав, ля финаль. Все, погнали. Не знаю, я пропускал несколько эфиров. Ракета была?
0: Ракеты не было вроде.
2: А мы, кстати...
1: Ну, вроде нет.
2: Нет.
0: Может, ну... Но это
1: приняли,
0: не все. Ракета все равно.
1: Все, полетела в космос и мимо, к сожалению, пролетела.
0: Но зато эта самая ракета поможет нам накопить еще немножко для вас литров, друзья, воды.
2: Еще целых 19 плюсом завтра. Вау!
1: Да, а все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Я напомню, и бутыли воды, и сертификаты — все от них. Ну а еще у них есть программа «Амбассадор Ниагара». Уже более 200 клиентов заработали свои бонусы. Приглашайте друзей в приложении «Ниагара» по своему промокоду и получайте 250 бонусов за каждого, кто сделает первую покупку. Ваш друг тоже получит, кстати, 250 бонусов, а за каждого 10-го друга — Супер бонус. Плюс 1000. Оплачивайте бонусами до 100% стоимости покупки. Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции».

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня. Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: зубодробительный час утреннего шоу с утра по радио.
1: Заключительный час, да, вот это вот все. Мы зудим немножечко.
0: Почему мы зудим? Да потому что нас покусали комары, как и многих уже в этом году. Они активные, они крупные, они какие-то вообще настойчивые максимально. И сегодня поэтому мы отмечаем День средств защиты от насекомых в целом и придумываем заклинание, чтобы от вас отвязались комары.
1: Какую-то магию здесь предлагает Анна нам в телеграм-канале. Комар, улетай. По-хорошему лучше, а то двойную радугу сейчас на тебя натравлю. И скидывает нам фото. А здесь действительно двойная радуга. Красота. Напишите, Анна, откуда это фото и где вы сейчас? Где такая суперкрутость?
0: Так, смотрите, есть вот такая штучка. Где-то я лайк ставил, уже потерял. Ладно, новая штучка от Андрея. С вами мы почти семья. Вас ведь много у меня. И дома, и на даче куча. Так давайте жить покруче. Переходите на вегетарианскую диету. Буду по-братски растворять вам в воде конфету. Сладко, питательно и все довольны. Пусть приходит на договор ваш директор бодрый. Директор?
1: О, комариный директор.
0: Комариный директор?
1: Кажется, у них скорее король. Почему-то я себе так это представляю, да.
0: Как королева.
1: Королева, да, королева должна быть. Там мужички, мы поняли, не очень активные.
2: Ну, у вас же есть.
1: Да.
0: У меня есть.
1: Так мы не комары.
2: Нет, ну ты не про личную комарессу.
0: Комарессу.
2: Комарессу.
0: Комарелла. Она прошла как комарелла по волнам.
2: Ой, она же уже проснулась. Надеюсь, не слышала. Ай, ладно, я про вашу рабочую комареллу.
0: Есть?
1: У нас есть рабочая комарелла.
2: У вас есть я!
0: А, ну да, точно, ты же... У тебя такое самомнение, мы забыли.
2: Это во-первых, во-вторых, ты сам в первом части так сказал, что я комарик, а вы не комарики.
0: Я сказал, что ты всех кусаешь в целом.
2: Ну, ты имел в виду, что я комарелла.
1: Так, отдельное сообщение для Лены. Лен, теперь можно называть ее комарелла, да, в отместку. Если вдруг она тебя мошкой называет, я комарелла.
0: Кстати, Лена, если ты спала, она в первом части тебя так и называла.
1: Между прочим, было,
2: да. Не обманывай! Все вы врете!
1: И мошкинидзе какой-то там еще был, что-то вот такое, мошкиншвили. Ох, что там только творилось, ребят.
2: В это она может поверить. Комар, комар, налей самовар.
1: О.
2: Про что так не летай, меня не отвлекай.
1: У Васьки соси, у Кольки соси, у меня не маги. Вот так вот Карин предлагает.
0: Неожиданно.
1: И сразу же врывается здесь очень много людей. Говорит, не, у Васьки не надо. Колька тоже врывается. Говорит, не, у меня тоже не надо. В общем, все друг на друга.
2: Серьезно?
1: Спихивают. Да, вот там настоящая битва у нас развернулась.
0: Это
1: в телеграм-канале.
0: Это как с икотой по именам надо перекидывать, ага. И на ком останется потом.
1: В общем, мы ищем имени, которого у нас нет в телеграм-канале. Мне кажется, такого не существует.
2: Вот, смотрите, Эльвира залетает и говорит, а вот и я. Всем привет. Комары меня не кусь, а невкусный. Я, наверное, невкусный.
1: Mm-hmm.
2: А так, Альбин пишет, Эльвира, это клещ, а у нас комары. Тут, конечно, замесы интересные.
1: Так.
0: Ну что, будем продолжать?
2: Будем.
0: Замешивать ваше сообщение, и одно из них победит, друзья. Автор его получит главнейшие подарки, которые мы разыграем уже в конце этого часа.
1: Сертификат в лето о Империя Игр. Лето всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: Ну что, к новостям. Вот помните, мы вчера разговаривали про дрифт? Там как раз приезжала одна из наших слушательниц с дрифт-фестиваля, скидывала нам классные фотки. Если вдруг не видели, можно вчерашнюю нашу темку полистать, там очень прикольно.
6: Угу,
5: и новость прилетела, откуда бы вы думали? Ну, конечно же, из Японии.
6: Казани?
5: Нет, не из Казани.
6: Сень, ну такая логика, конечно.
5: Ну, токийский дрифт, ну вы что? Классик, вот это вот все. И в Японии появилось такси, предлагающие дрифт-сессию. Вот так. Там можно почувствовать себя настоящим дрифтером, но на пассажирском сиденье. Хайбист об этом пишет. Значит, пассажиры смогут опробовать сервис как раз с сегодняшнего дня, с 3 июня по 1 июля. Вот на месяц вся эта акция. Значит, для этого им нужно будет забронировать заранее. Конечно же, услугу, продолжительность заезда 90 минут. Интересно, можно ли его по дороге где-то прекратить, если вдруг вы поняли, что это слишком экстремально для вас.
7: Я извиняюсь, у меня обращение, пока ты про Японию говоришь.
5: Давай, быстренько.
7: Еще раз. Поняли, как переводится?
5: Это ко мне обращение, да, это я понял, да? Вот.
7: Дайте Сене кибертело.
5: А, кибертело. Я чувствую что-то знакомое. Я же столько раз слышал именно по-японски слово кибертело, потому что очень много этих мультиков смотрю.
7: На всякий случай, если нас слушают японцы, еще раз, ребят. Все.
5: Иначе мы будем. Вот, давайте придумаем.
7: Сейчас я допишу.
5: Придумаем какую-то жесткую угрозу, да. Вот. Значит, мы будем дрифтовать. Между прочим, у нас это тоже круто получается, это мы знаем. Но если пересчитать на наши деньги, значит, смотрите, за полтора часа нужно будет выложить 14 тысяч рублей. Вот такой тарифчик такси. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он покажет клиенту, как нужно дрифтовать по-настоящему. А клиент же сможет насладиться экстремальной ездой в качестве пассажира. Вот так вот. И
7: я
5: почувствовать
7: извиняюсь,
5: это на себе.
7: У меня
5: давай.
7: Новое обращение. Сейчас.
6: Да хватит!
5: Так, там еще девайсы какие-то, апгрейды, кибертело, что?
7: Дайте Сене кибертело, иначе Ксюша станет комареллой. Вот так теперь звучит. А слышали там про сову что-то было?
6: Ну-ка давай еще раз.
5: Еще раз в конце про комареллу, я хочу послушать.
7: Там про сову, вот внимательно. Шава.
5: Да, или про сову, или про шавуху, да. Круто. В общем, да, вы поняли, японцы? Ну и все остальные поняли. Если вдруг хотите дрифт-такси, то тоже в Японию. Там и кибертело заберете заодно, нормально.
7: Подожди, я не успел сделать отбивку. Сейчас.
6: Он готовится.
7: Следующая новость. Во время недавнего урагана, между прочим, который пронесся над Челябинском, оказывается, произошел курьезный случай в зоопарке. Драматичнейшая история, я бы даже сказал. Молодая самка-кенгуру Бинетта по кличке Кроша сильно испугалась разбушевавшейся стихии. От стресса мышцы ее сумки расслабились, и оттуда на пол Да что такое, что у меня со словами? Я сильно распереживался.
5: Ну что
7: или,
5: там, что
7: или
5: там?
7: Это из-за японского. И оттуда на пол вольера вывалился крошечный, лысенький детеныш кенгуру.
5: А это, кстати, похоже на японский. Вольера. Вот это
7: вольера.
6: Вольера.
7: Вольера. Вольера. Вольера. Он выпал на пол вольера. Так, все, ладно.
6: Я тоже об этом подумала, но не стала.
5: Случай в зоопарке, да.
7: Вольера.
5: Ну вытащите его оттуда. Как он выпал?
7: Че вы опять поете там?
5: И что ты делал в сумке кенгуру, Валера? Я тебе еще второй день кажу.
7: Валера выпал на пол. корпоратив в Челябинском зоопарке.
5: Ох, не исключено, что это тоже случилось в жизни, но про него нам не рассказали, даже если он присутствовал.
7: Так, все, серьезнейший момент, сейчас саспенс. Работники зоопарка внимательно следили за ситуацией и очень надеялись, что у молодой мамы возьмут верх инстинкты и круговые мышцы сумки сомкнутся обратно. Но надежды не оправдались. Детеныш продолжал вываливаться из болтающейся сумки на пол, а перепуганная кроша металась по вольеру. Был в шоке даже, мы понимаем, Валера. Пришлось вмешаться ветеринарам. Они забрали крошечного кенгуреночка, чтобы обогреть, пока тот не замерз, не дай бог.
5: Надо, да, мы понимаем.
7: Прошло несколько дней, семейство кенгуру чувствует себя прекрасно. Мама кроша отдыхает, а сын лишь изредка высовывает лапы из сумки. Happy end!
5: Все, он вернулся в сумку, все нормально, да. Она такая, как будто ничего не было, все. Ну,
7: зато, кстати, благодаря этому малыш получил имя новое. Ураган.
6: Как? Ураган?
5: Ураган его теперь называют?
7: Мы понимаем, что чувство юмора у работников зоопарка тоже имеется.
5: Понятно, поураганили даже в зоопарке у нас.
7: Да, обязательно погуглите эту новость, там прикольная фотка. Я никогда не видел лысого кенгуреныша вот этого, который из сумки не вылезает.
5: Угу. Он необычно выглядит, скажем необычный, так. На любителя, давай так.
7: Типа сфинкс, но Сеня сказал... Что ты сказал? Летучая мышь.
5: Немножко похож на летучую мышь, да.
7: Ну, что-то среднее.
5: Что-то такое, да.
7: Еще на... Подожди, сейчас, вомбат. Как выглядит вомбат? Или мне кажется...
6: Ты даже не знаешь, но думаешь, что он похож.
7: Не похож на вомбата. Что-то другое.
5: Все, мы будем исключать по одному животному. Каждые полчаса на кого еще не похож кенгуренок.
7: Мы будем исключать по одному животному.
5: Пока мне не предоставят кибертело. Все, ну, конечно, все, японцы, понятно. И вырубать леса, может быть, тоже. Но это не точно. Давайте сейчас о погоде расскажу.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
3: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
2: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
3: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
2: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
3: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
2: 0+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма, в которой все решает судьба.
5: Кто ты?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А очередная новинка залетит в наш эфир. Но залетит ли она вам в сердечко, это уже, конечно, другой вопрос. Послушайте сами и сделайте выводы, написав нам, собственно говоря, в соцсети различные радио «Континенталь».
1: Mm-hmm. Да, и в телеграм-канал, и в сообщество ВКонтакте, и даже на канал ВКонтакте. А?
2: Везде можно писать, у нас
1: конечно.
2: Невероятное количество способов коммуникации с нами и оценки треков. Вот сегодня мы будем оценивать Юлию Савичеву.
1: Mm-hmm.
2: Она в даре трока, она сейчас вот этим занимается
1: она
2: в последнее
1: время.
2: Она
1: такая сейчас, да.
0: Роковая женщина.
2: Именно такая, да. И трек «Сгорать». Ну, летний сезон, понимаем, кто-то будет сгорать обязательно.
0: На губах твоих бордовым цветом вот это вот?
2: Может быть и это, да. Это тоже рок в целом, почему нет? В общем, давайте слушать вместе новый трек от Юлии Савичевой и решать, все-таки нравится вам или не нравится. Новиночка, хит это или не хит?

0: Как же изменилась Юлия Савичева, конечно. Да?
1: Большая разница. Вот как раз она пела.
2: При Собянине.
1: Похорошела в чем-то. Если вам нравятся вот такие роковые женщины, то да, похорошела.
0: Ой, кто-то даже вот так проявляет интерес
1: говорит
0: к этому
1: хит,
0: тросту.
1: Говорит всего.
0: Говорит хит. Ну, кстати, что говорят наши слушатели? У нас в телеграм-канале «Радио Континенталь» есть сообщение вот от Александра, очень хорошее. А от Андрея, нормальный трек, но как будто не хит. Ну, вот как будто да, есть такое, что оно прям не из всех утюгов прозвучит, но вот...

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
4: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 14 июня.
7: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: продолжаем. Сегодняшний день у нас является днем средств защиты от насекомых. Угу. Мы этой стороной, конечно же, дело не обходим и придумываем заклинание, чтобы от вас наконец-то взяли. И как отвязались все комары?
1: Ну, я чуть-чуть обойду, можно вот пару последних комментариев зацеплю в Телеграме. Во-первых, для Савичевой пишет нам: молодец, что поменяла стиль. Ахит у тебя впереди, не переживай. Вот, поддерживает Елена, мы все передадим, конечно.
0: Что за токсичность?
1: Юле будет очень приятно. К слову о токсичности, далее идем. Вампир, скорее Тимон, а не Ксюша, пишет нам Альбина.
2: Ну, по факту, по факту.
0: Конечно.
1: Чуть больше похож.
3: Я такой голодающий вампир. Прям ни разу не кусал никого.
1: Вампир, который еще не понял, что он вампир, да?
0: А вот эти клыки тебе ни о чем не говорят?
3: У меня один, понимаешь, сложно с одним. У меня здесь-то... О, мимо микрофона стал говорить. У меня здесь-то нет.
1: Ага, ты полувампир, получается.
3: Я полувампир.
0: Да у тебя везде, зубы.
1: Я везде клыки.
3: Я вампир-полукровка.
1: Не, это кости торчат, это не зубы.
0: Ты полуклыковка.
3: Полуклыковка, да, вампир.
1: Это яблоко же, да? Можно полуклыковки мне? Здесь мне полкило, пожалуйста, да.
3: Но у меня есть покровители в мире вампирства, так что не советую шутить надо мной. Они сейчас спят просто.
1: Почему ты просто смотришь на Тимона, и нет ощущения, что у него есть покровители, да? Извините, вот просто...
0: Да, конечно, какие покровители у него? Закусай врагов скорей, улетай за 100 морей, возвращаться не спеши, мне по духу не пищи. Это от Елены.
1: А, по духу, я сначала думал, это какая-то подушка, так мягенько, по духу.
3: Меняем стиль от Андрея. Ты свободен, словно птица в небесах. Ты свободен, ты забудь, что значит страх. Ты свободен, улетай подальше, ты свободен, дальше строй свои мечты. Долго было петь просто.
1: Вот так, да, это уже, это немножко руки вверх, да, уже все-таки мы обратно перешли в тот регистр.
3: Жуков подбежал, кипел, в микрофон напел.
1: Да хорош, пойдем уже, что тут, я быстренько сейчас закончу.
3: Там фуршет уже.
1: Погнали. Да, случай на каком-то фестивале.
0: О, Тимош.
3: Да-да.
0: Владимир пишет, еще одно заклинание перед выходом из дома. Кровопийцу, комара гоню, прочь со двора гоню, мух и мошек, и бродячих кошек, тараканов, мой жука и худого мужика. В конце.
3: Я шипеть начал.
0: Худого мужика, потому что вот.
1: Это Бэхи, да?
0: Моль и худого мужика. А
3: знаете,
0: тебя.
3: Знаете, почему я шипеть начал? Потому что я в душе сода, а вы уксус, понимаете?
1: А я думал, ты сбегаешь. Мы поставили на стой. Так, ладно. Жестоко еще хотите, вот от Владимира есть. Комариха, улетай, крылышки свои спасай. Будешь здесь летать, пищать, буду крылья отрывать. Ты себя-то пожалей, будешь жить как муравей.
3: А что, они нормально живут?
1: Вот так вот, но
3: нет. У них попка кисленькая, прикольно. Жвалы опять же есть. Что мы знаем о муравьях? Я обязательно посмотрю ролик сегодня.
1: Они носят очень большой вес, еще могут. Да. Вот. Гораздо больше своего.
0: Комар про думан. Это Ксюшин ответ на лимон джиган.
1: О, это было вчера, да. Мы
0: комар про думан.
1: Слушают нас вот постоянчики, да, наши красавцы.
0: Приятно.
3: Ну что, приятно будет вручать подарки буквально уже, друзья, через минуток так 17-18, так примерно. Но перед этим порифмуем, поиграем обязательно, так что звоните по номеру 700-104. Ну и пишите ваши комментарии за самый лучший и креативный в конце утреннего шоу. Отдаем подарки.
0: Сеньку!
3: Сеньку отдаем еще сегодня.
1: Ничего себе, бонус? Я бонус! Сертификат в лето, вот это точно гарантируем. ООО «Империя игр».

0: Крутые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прости.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Кашириных 141А.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
10: Да, только девушке-то уже 42 года.
9: Не может быть!
10: Сама сказала и телефончик оставила.
9: Тебе зачем?
10: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
9: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
10: 8-351-200-23-23.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятны. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру.
13: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Давайте порифмуем, ребятки. 700, 100 и 4. Набирайте нас скорее. Подарочки, подарочки. Все ради них и ради прекрасного общения. Все это в симбиозе принесет нам шикарную игру.
3: Да, а ради билета в цирк. Вот для чего мы здесь все собрались. Ребят, три билета аж отдаем в цирк Шапито Орион. Все это на парковке ТРК Родник. Он станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи посмотреть. П. Новиков, Лилия Александровна. Билеты уже в продаже на сайте cirk-orion.rf. Возрастное ограничение 0+, Огр, НИП 31-99-11-200-121-447.
2: Ну что?
1: Что? 700 ровно 104.
2: Приезжайте к нам скорее в эфир.
4: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Как тебя зовут?
4: Владимир.
2: Что-то очень плохая какая-то некая связь.
1: Как еще раз зовут?
4: Владимир.
1: Все, теперь понятно. Владимир, как дела, как настроение?
4: Да, отлично.
1: Чем занимаешься?
4: Пока ничем, катаюсь по городу.
2: Просто так?
4: Да.
1: Ха, ну классно, если можно себе это позволить.
3: Владимир на этой неделе уже не первый раз нам, по-моему, звонит, просто катаясь по городу.
4: Нет.
3: В это время. Все, отлично. Ну что, хватит кататься по городу просто так. Надо кататься и рифмовать.
2: Да.
3: Правильно? Ксюш,
1: Тем более я ухожу.
3: Ты не хочешь покататься по городу? Да? Чуть-чуть, минутку, полторы.
1: Да, я удаляюсь.
3: Отличная идея. Все, Владимир, пока мы с тобой чем будем заниматься? За минуту я тебе даю слово, ты мне рифму. И так желательно сделать 5 раз. Так у тебя будет больше возможностей для совпадения. Ксюша потом вернется, сделает то же самое. Вот нам нужно, чтобы какие-то слова были у вас общими. Ты готов?
4: Да.
3: Минута твоя пошла. И первое слово — дом.
4: Дом. Том.
3: Том.
2: Том. Есть.
3: Слива.
4: Олива.
3: Олива. Корка.
4: Корка.
3: Еще раз.
4: Корка, Г.
2: Горка.
3: Горка. Все, отлично. Сундук.
4: Фундук.
3: Фундук, хорошо. И леса.
4: Алиса.
3: Лиса, Алиса. Все, понятно. Немножко ассоциаций, но ничего. Остальные рифмы были вроде бы вполне проходимы.
2: Были прикольные, да.
3: Ну что, Ксюшу приглашаем обратно к нам в студию. Посмотрим, какие будут у нее. И будут ли, конечно, совпадения. Вот что нас всех волнует. Ксюш, ну что, ты покаталась по городу? Как там ощущение, атмосферка?
1: Да.
3: Кайф?
1: Ощущение, атмосферка, не знаю пока, но покаталась.
3: Угу. Ну что, давай-ка к рифмам. Твоя минута пошла. Первое слово — дом.
1: Дом. Том.
3: Слива.
1: Подлива.
3: Опа. Раньше бы был лива, а сейчас он ушел. Все. Корка.
1: Корка. И корка.
2: Есть.
3: Сундук.
1: Сундук. Акведук.
3: И лиса.
1: Лиса. Лиса, не трожь!
3: Не трожь, так и запиши. Хорошо. Нормально остановили. Там тоже,
1: ну,
3: была,
1: давай, лиса.
3: Там тоже была странная, поэтому не попадешь.
1: Краса.
3: Краса, хорошо, лиса, краса. Ну что, раскрывай, что там было странного? Давай с этой лисы, может,
2: давай
3: начнем.
2: Давай с лисы
3: тогда
2: начнем, да. Краса, сказала наш Ксюша. Владимир сказал Алиса. Вот так вот. Ну, больше такая ассоциация, скорее. Сундук, фундук и акведук. Горка была у Владимира на корку, а у тебя и корка, пожалуйста. Слива, олива и подлива.
1: Как
3: же все близенько,
1: близко,
3: да?
1: Уже,
2: очень,
1: да,
2: близко, да. Ну и что, дом, решающий дом. Том был у Ксюши. Это первый том.
1: Так.
2: А второй том был у Владимира.
3: Отлично, двухтомник у нас. Это победа.
2: Есть! Сюда победку нам.
3: Все, мы очень рады за тебя, Владимир. Не просто теперь катайся по городу, а едь к нам. И за билетами в цирк вся эта поездка будет. Итак, купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК Родник станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи посмотреть. Билеты уже в продаже. ИП Новик Лилия Александровна.

0: Ну что, мы готовы отдавать подарки, потому что мы комары-добряки. Вот так вот. Сегодня.
1: Мы не забираем у вас кровь, отдаем, мы отдаем с удовольствием.
2: Что? Нет, другие подарки, все в порядке.
1: Сертификат в Лето, вот, сохранили для вас все эти 3 часа. О, Империя игр, а Лето что это? Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска.
2: Неправильно.
1: Лето — это всесезонный курорт.
2: Yeah. Да. Лето — это всесезонный курорт.
1: Да. Открытый теплый бассейн на крыше.
2: Да.
1: Бассейн внутри.
2: Есть.
1: 6 форматов бань.
2: 6.
1: 2 хамама, ты представляешь, Тимон? Ворвались.
0: Обалдеть, хамам мой любимый.
1: Групповые парения там есть. 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт Лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. И можно звонить по телефону 24-00-24 или уточнить всю информацию на сайте letotermy.rf.
0: Прям после эфира и поеду.
2: Молодец.
0: На все парения хочу сегодня успеть.
2: На все?
1: Да. Успей в оба хамама обязательно, в один и в другой.
0: Так запарюсь сегодня.
1: Есть такое ощущение. Вот это, скорее всего, сбудется, да.
0: Чтобы я не был бледным, я завтра красный приду просто.
1: Как рак.
0: Как рак.
2: Ужас. А мы поздравляем тем временем нашего победителя. Им становится...
3: Андрей Иванович!
1: Читает в группе во ВКонтакте.
2: Почему вы так его странно называете? Андрей Иванович просто.
0: Андрей Иванович.
1: Иванович, ну все, ты победил. Ну красава, ну что ты скажешь? Да?
0: А тут непонятно, он дальнобойщик или серб?
2: Я экспонат, ты мой фанат.
1: Там может даже молот. Ну, в общем, будем разбираться. Да, давайте.
2: А мы ее уже слушали, да?
0: Да, кстати.
1: Да, только что.
2: Ах, что ж делать, ты что ж делать? Наверное, прощаться пора. А Тимон.
0: Сень, получается.
1: И Ксюша.
2: Сенька еще пока без кибертела, но мы уже попросили всех японцев что-нибудь для него сообразить.
0: Ну и Ксюша наша Комарелла.
2: Королева,
0: как,
2: правильно.
0: Как мы выяснили, Комарелла.
2: Королева.
0: Ты пройдешь по волнам сегодня.
2: Мы, я мы королева, да.
0: Стараемся.
2: Да. А, все, встретимся завтра в 7.00. Я вновь приду как королева. Ну там другое, но неважно.
0: По эфирным волнам на 104 ты включай каждый раз.
2: О, давай, давай.
0: И мы вернемся завтра вновь, чтобы радовать тебя. В 7.00, раз, два, три, час. В конце не додумали чуть-чуть.
2: Раз, два, три, час. 3 часа будет, да, у нас с вами, для того, чтобы мы вас бодрили, веселили и радовали. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем.
3: Хорошо!

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service. Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте! В этом выпуске. В Челябинской области сохраняется высокая активность клещей, и южноуральцы могут проголосовать за малую культурную столицу. Челябинская область попала в список 4 регионов страны с наибольшим количеством укусов клещей. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». По данным Роспотребнадзора, с начала сезона к врачам обратились более 176 тысяч россиян. Больше всего случаев зарегистрировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и ряде других областей. Санитарные врачи напоминают, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вируса энцефалита является вакцинация. Кроме того, важно не забывать об индивидуальной защите, использовать репелленты, а также специальную защитную одежду при выезде на природу. На Южном Урале стартовало народное голосование за звание «Малая культурная столица 2027». Об этом пишут региональные СМИ. Это инициатива, которая поддерживает статус Челябинска как культурной столицы страны следующего года. Голосование за город с населением до 200 тысяч человек продлится на сайте Минкульта области до 15 июля. Затем выберут 10 претендентов с наибольшим количеством голосов. Осенью пройдет второй этап, и по итогам экспертной оценки и результатов презентации выберут победителя. Он сможет представить Челябинскую область на всероссийских и международных площадках. Сейчас в голосовании представлены Саткинский, Южноуральский, Миасский и многие другие городские округа. И последнее. С 12 по 14 июня музей-заповедник «Аркаим» примет традиционный этнофестиваль. Его приурочили ко Дню России и Году единства народов. Гостей ждут около полутора десятков мероприятий. Театральные постановки, перформансы, концерты, мастер-классы, лекции, конкурсы, народные игры и ярмарка мастеров. Возрастное ограничение 6+. На фестиваль приедут участники Санкт-Петербурга, Тюмени, Кургана и других городов. Хедлайнером станет архиерейский мужской хор «Аксиум», который стал широко известен после музыкального шоу на федеральном телеканале. Выступление коллектива на «Аркаиме» пройдет под открытым небом. В программу включат народные мелодии и религиозные песнопения. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
0: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
3: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Сын Тимати присмотрел себе жену. Анастасия Волочкова объявила о свадьбе, а Наташа Королева порадовала фанатов образом в подсолнухах. Анастасия Решетова накануне серьезно поговорила с сыном Ратмиром. Экс-пассия Тимати призналась, что наследник собрался жениться на ней. Настя ответила Ратмиру, что это невозможно, ведь она его мама. Тогда ребенок спросил, что же ему в таком случае делать, и Решетова посоветовала найти пассию, похожую на нее. Однако мальчик усомнился в том, что ему когда-либо встретится такая женщина. Анастасия Волочкова стала новой участницей шоу «Свадьба вслепую». Балерина предстала перед зрителями в свадебном платье, а ее голову украсила фата. По правилам проекта ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем пара проведет неделю вместе. В финале они решат, остаться ли в отношениях или расстаться навсегда. Наташа Королева отправилась в отпуск и уже успела поделиться пляжными фото. Наташа радостно позировала в зеленом купальнике и летнем мини-платье с принтом в виде подсолнухов. Это была явная отсылка к одноименному хиту певицы. Фолловерам понравились первые летние кадры Королевой, конечно же, они оценили ее подсолнечный образ. На этом сегодня все. С вами был Тимон.

0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Flat Online». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
1: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное, пикник от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
4: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Ты думал все понарошку,

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске остановили грузовик, водитель которого накопил 500 штрафов. И в металлургическом районе продлили отключение горячей воды. Сотрудники областного полка ДПС во время рейда остановили грузовик, водитель которого всерьез претендует на звание рекордсмена-нарушителя. Как выяснилось, на автомобиль, принадлежащий компании, было выписано 552 штрафа. Общая сумма задолженности составила около 700 тысяч рублей. Камеры исправно фиксировали превышение скорости и проезды на красный, но фирма-владелец грузовика их не оплачивала. В итоге к делу подключились судебные приставы, которые возбудили более 200 исполнительных производств и взыскали с предприятия более 4,5 миллионов рублей. На сам грузовик наложили арест. Вдобавок сам водитель оказался иностранцем без прав на работу в России и управление грузовиком. К другим темам. Опрессовку в металлургическом районе продлили еще на 2 недели. Об этом пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на компанию «Устек Челябинск». Накануне в городе завершился первый этап опрессовок теплотрасс, который с 19 мая проходил во всех районах города. Но горячая вода вернулась не во все квартиры. В частности, опрессовку пришлось продлить в южной части металлургического района, где выявили почти 100 повреждений на сетях. Ремонт будет идти до 16 июня. На это время без горячей воды остаются 274 дома. Напомню, тогда же 16 июня в Челябинске стартует второй этап летних опрессовок. И в заключение о необычном. В челябинском поселке Фатеевка курица снесла яйцо, размеры которого более чем в 2 раза превышают стандартные. Местные жители рассказали порталу «Хорошие новости», что вес яйца составил 175 граммов, а длина – почти 8 сантиметров. В личном подсобном хозяйстве семьи насчитывается 10 кур, петух и перепелки. Они уточнили, что курица-рекордсменка – самая обычная, красной масти, приобретенная цыпленком на рынке. Ранее крупные яйца в семье сразу шли на стол, но этот экземпляр показался хозяевам настолько необычным, что они решили поделиться им в соцсетях. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южноурале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.

0: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной «Биг Ланч» по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Даже самые необычные и с виду нереальные идеи получат возможность на воплощение. Главное, не упускайте момент. Тельцы. Не верьте своему первому впечатлению. Смотрите на все более творчески и ищите новые подходы. Близнецы. Не скрывайте желания и мечты. Если хотите, чтобы мир встал на вашу сторону, доверьтесь близким. Раки. Говорите с окружающими по душам. Не бойтесь, что вас не оценят. Не выбирайте себе маску. Будьте с собой в этом счастье. Львы. Звезды пророчат озарение. Выберите одну сферу и творите в ней, не отвлекаясь на остальное. Вас ждет успех. Девы. Выберитесь из привычной обстановки. Найдите интересные активности и попробуйте себя в новых амплуа. Весы. Сегодня даже самые простые поступки потребуют особого эмоционального вклада. Не забывайте про настрой. Скорпионы. Смотрите на все осмысленно. Не пропускайте детали. Сегодня даже мелочь может помочь добиться желаемого. Стрельцы. Испытания даются вам не для того, чтобы навредить, но чтобы натолкнуть на нужную мысль. Ищите то, что скрыто от взора. Козероги. Если хотите наладить общение с окружающими, найдите с ними общее дело. Стройте мосты. Водолеи. Жаждите новых знаний. Сегодня лучше больше слушать, нежели говорить. Рыбы. Судьба будет забрасывать вас намеками. Главное, не игнорируйте их, иначе разгневаете фортуну.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
5: Потянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
8: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
7: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
8: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
7: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
8: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
7: 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: в России собираются усилить борьбу с поддельными правами. И в Челябинской области пастуха сбило с лошади ударом молнии. В России собираются усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных документов для водителей. Прежде всего, это права и медицинские справки. Как пишут РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничение также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил на дорогах. Происшествием в Челябинской области пастуха сбило с лошади ударом молнии. Инцидент произошел в конце прошлой недели, когда на Южный Урал обрушился ураган, пишут «Аргументы и факты». В Уйском районе во время грозы молния ударила в пастуха, который ехал на лошади по полю. От мощного электрического разряда животное погибло на месте, а вот мужчина чудом выжил. От удара молнии он выпал из седла. С ожогами его доставили в больницу села Уйское, где ему оказали первую помощь. Затем пациента временно перевели в Чебаркуль, а после врачи направили его в ожоговое отделение в Челябинске. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Другое ЧП во время бури произошло в Челябинском зоопарке. Благо, здесь никто не пострадал, только натерпелись страху. Молодая самка кенгуру Беннета по кличке Кроша сильно испугалась разбушевавшейся стихии. От стресса мышцы ее сумки расслабились, и оттуда на пол вольера вывалился крошечный детеныш. Сотрудники пытались вернуть его на место, но беспокойная мама не могла удержать его и начала метаться по вольеру. Пришлось вмешаться ветеринарам. Они забрали кенгуренка и всю ночь согревали, чтобы на утро вернуть успокоившейся маме. Сейчас жизнь семейства кенгуру вошла в привычное русло. Зато благодаря ночному приключению малыш получил внушительное имя — Ураган. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Ребята, «Динамо» бежит?
5: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
6: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
4: Вот это скорость! Ты как здесь?
7: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни.
8: И вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
11: На ромашке не гадают. На ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото. Посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
12: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
13: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
12: Построить маршрут.
13: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
12: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске стоматологию заставят убрать с фасада многоэтажки 9 кондиционеров. И на фестиваль театра без крыши приедут артисты из 5 регионов страны. В Челябинске стоматологию обязали убрать с фасада дома кондиционеры. Все произошло в Ленинском районе, рассказали агентство новостей «Доступ» в прокуратуре. Детская стоматология повесила 9 наружных блоков кондиционеров на стену 16-этажки по улице Дзержинского. Вскоре горожане стали жаловаться на шумное оборудование. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что установка прошла с нарушениями. Работу техники нужно было согласовать с жильцами на общем собрании. После проверки в дело включилась управляющая компания. Она обратилась в суд с требованием убрать незаконную технику с фасада. Прокуратуре обещают проследить за ходом разбирательства. Профессиональные уличные театры из 5 регионов страны примут участие в Челябинском фестивале «Театры без крыши», пишет агентство новостей «Доступ». Помимо столицы региона, в город съедутся гости из Санкт-Петербурга, Омска, Казани и Самары, рассказали организаторы. В этом году фестиваль уличных театров пройдет 19 и 20 июня в Арт-сквере, без возрастных ограничений. На 2 дня пространство превратится в огромную сцену без границ, где зрители смогут не только смотреть, но и сами участвовать в спектаклях. А начнется фестиваль с грандиозного театрального шествия по центру Челябинска, к которому приглашают присоединиться всех желающих. Также в Челябинске продолжают пополнять список звезд, которые выступят на летних фестивалях. К примеру, в честь Дня молодежи 27 июня на площади Революции состоится уже традиционный Молл-фест. Без возрастных ограничений. Завершится праздник концертом, хедлайнером которого станет популярная группа The Hatters. Также на фестивале выступят проект «Казаки делают хиты» и блогер Николай Соболев. Помимо музыки, организаторы предусмотрели несколько тематических пространств с конкурсами, мастер-классами и другими активностями. Подготовка к празднику уже началась. На Кировке установили стеллу с обратным отчетом дней до Дня молодежи. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла.
6: Лидер чарта «Хит конем» по версии слушателей «Радио Континенталь».

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
1: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
4: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма, в которой все решает судьба.
5: Кто ты?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний, главный женский. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Карталах и Озерске плюс 17 градусов. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 19 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРН В 319-911-221-447.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет новых игроков. Присоединяйтесь 9 июня в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
6: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
7: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
6: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
7: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
6: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
7: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
6: 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в столице региона водители выплатят 250 000 рублей сбитому во дворе ребенку. И на этой неделе стартует фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Водитель в Челябинске выплатит 250 000 рублей сбитому во дворе ребенку. Подробности через секунду. В Челябинске водитель выплатит 250 000 рублей ребенку, сбитому им во дворе, сообщает агентство новостей. Доступ со ссылкой на региональную прокуратуру. Все произошло еще осенью 2024 года в дворе дома по проспекту Победы. Там водитель наехал на 12-летнего ребенка. В итоге несовершеннолетний получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Прокурор обратился с иском о компенсации морального вреда. Суд взыскал с водителя 250 000 рублей в пользу ребенка. Исполнение решения поставлено на контроль в надзорном ведомстве по Челябинской области. Возрождаемое Челябинское высшее танковое командное училище возглавит 48-летний герой России, гвардии полковник Леонид Рыжков. Об этом сообщает Уралпресс со ссылкой на Всероссийское общественное движение «Союз танкистов России». Офицер, обладающий колоссальным опытом управления войсками в ходе специальной военной операции, займется подготовкой нового поколения офицеров-танкистов. Напомним, историческое решение о возрождении легендарного танкового училища в Челябинске, которое было расформировано в 2007 году, приняли в правительстве России. На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Третий передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» в этом году впервые приедет в Копейск. Начнется все 6 июня в Магнитогорске, а завершится 5 сентября. В общей сложности автопоезд проедет 44 населенных пункта, пишут региональные СМИ. Жители городов и сел смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами десятков министерств и ведомств. Врачи проведут медосмотры, юристы помогут с правовыми вопросами, гражданам расскажут о различных мерах поддержки. В этом году впервые откроют шатры социальные фонда, налоговой службы и МФЦ. Напомним, фестиваль «Челябинская область. Большая семья» призван помочь жителям отдаленных населенных пунктов получать важные консультации без дальних поездок. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Сын Тимати присмотрел себе жену. Анастасия Волочкова объявила о свадьбе, а Наташа Королева порадовала фанатов образом в подсолнухах. Анастасия Решетова накануне серьезно поговорила с сыном Ратмиром. Экс-пассия Тимати призналась, что наследник собрался жениться на ней. Настя ответила Ратмиру, что это невозможно, ведь она его мама. Тогда ребенок спросил, что же ему в таком случае делать, и Решетова посоветовала найти пассию, похожую на нее. Однако мальчик усомнился в том, что ему когда-либо встретится такая женщина. Анастасия Волочкова стала новой участницей шоу «Свадьба вслепую». Балерина предстала перед зрителями в свадебном платье, а ее голову украсила фата. По правилам проекта ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем пара проведет неделю вместе. В финале они решат, остаться ли в отношениях или расстаться навсегда. Наташа Королева отправилась в отпуск и уже успела поделиться пляжными фото. Наташа радостно позировала в зеленом купальнике и летнем мини-платье с принтом в виде подсолнухов. Это была явная отсылка к одноименному хиту певицы. Фолловерам понравились первые летние кадры Королевой, конечно же, они оценили ее подсолнечный образ. На этом сегодня все. С вами был Тимон.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма, в которой все решает судьба.
5: Кто?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний, главный, женский. 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске: на Южном Урале пастуха ударила молния, и на остановках общественного транспорта запретят продавать сигареты. Пастуха в Уйском районе Челябинской области ударила молнией. Он госпитализирован в ожоговый центр на базе ГКБ номер 6 в столице региона. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают всю необходимую медпомощь, заверили в ведомстве. Уточняется, что все случилось на прошлой неделе во время урагана. По данным СМИ Уйского района, лошадь пастуха при ударе молнии погибла. Напомним, 27 мая в Челябинске и по области пронесся ураган. Местами срывало крыши, валило деревья и рекламные конструкции. Несколько человек получили травмы. На остановках общественного транспорта больше не будут продавать табак, сигареты и вейпы. С 1 сентября этого года вступит в силу федеральный закон, который вводит такой запрет, сообщает портал chel.tv.ru со ссылкой на Управление по торговле и услугам мэрии Челябинска. Это коснется сигарет и продукции, содержащей табак и никотин, а также кальянов, вейпов и электронных сигарет. Согласно документу, с начала осени нельзя будет торговать этой продукцией в киосках и павильонах непосредственно на остановках. При этом в новом законе есть исключение: запрет не коснется ларьков на таких локациях, если в населенном пункте больше нигде не продают такой товар. В Снежинске появился новый арт-объект в парке культуры и отдыха. Теперь здесь красуется кот ученый. Это подарок от градообразующего предприятия. Объект отлили в Казани, сообщает портал chel.tv.ru. Новинку водрузили на большой камень. Идеально подходящий валун нашли не сразу, но это удалось сделать в лесу недалеко от города. Сотрудники парка надеются, что в преддверии Дня знаний в этом году горожане будут приходить к коту ученому за напутствием, гладить его и шептать на ухо заветные желания. Объект расположен у спуска к озеру Синара, недалеко от площадки с аттракционами. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРНВ 319-911-221-447.
3: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует с 14 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Даже самые необычные и с виду нереальные идеи получат возможность на воплощение. Главное, не упускайте момент. Тельцы. Не верьте своему первому впечатлению. Смотрите на все более творчески и ищите новые подходы. Близнецы. Не скрывайте желания и мечты. Если хотите, чтобы мир встал на вашу сторону, доверьтесь близким. Раки. Говорите с окружающими по душам. Не бойтесь, что вас не оценят. Не выбирайте себе маску. Будьте собой в этом счастье. Львы. Звезды пророчат озарение. Выберите одну сферу и творите в ней, не отвлекаясь на остальное. Вас ждет успех. Девы. Выберитесь из привычной обстановки. Найдите интересные активности и попробуйте себя в новых амплуа. Весы. Сегодня даже самые простые поступки потребуют особого эмоционального вклада. Не забывайте про настрой. Скорпионы. Смотрите на все осмысленно. Не пропускайте детали. Сегодня даже мелочь может помочь добиться желаемого. Стрельцы. Испытания даются вам не для того, чтобы навредить, но чтобы натолкнуть на нужную мысль. Ищите то, что скрыто от взора. Козероги. Если хотите наладить общение с окружающими, найдите с ними общее дело. Стройте мосты. Водолеи. Жаждите новых знаний. Сегодня лучше больше слушать, нежели говорить. Рыбы. Судьба будет забрасывать вас намеками. Главное, не игнорируйте их, иначе разгневаете фортуну.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
5: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
4: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
5: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
4: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
5: 6 июня. Парк Гагарина. Единорожок и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
4: 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Челябинске 16 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале водитель грузовика накопил штрафов на 700 тысяч рублей. И в Челябинске больше, чем для 300 домов продлили опрессовки. Челябинские автоинспекторы остановили грузовик, чей водитель и собственник накопили рекордное количество неоплаченных штрафов за нарушения на дорогах. Камеры фото-видеофиксации насчитали 552 эпизода. Общая сумма накопленных взысканий составила 700 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД. Большинство из нарушений – превышение скорости и проезды на красный свет. На место прибыли судебные приставы. В отношении компании владельца грузовика возбудили 227 исполнительных производств. Кроме того, с предприятия взыскивают исполнительский сбор более 4,5 миллионов рублей за нарушение срока добровольного исполнения. На автомобиль наложен арест. В столице региона больше 350 жилых домов попали под продление опрессовки. Вернуть горячую воду после первого этапа отключения должны были 2 июня, но работы завершить не успели. Самое большое количество адресов в металлургическом районе в списке также Северо-Запад и Центр, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Работы продлены до 16 июня. На ЧМЗ это коснется 274 домов и объектов социальной сферы. Еще 80 адресов находятся в других районах. Это связано с большим количеством выявленных повреждений на сетях. Между тем, в городе готовятся ко второму двухнедельному этапу опрессовок, который стартует 16 июня и коснется еще свыше 1200 многоквартирных домов. В Челябинске на площади Революции 27 июня пройдет фестиваль «Молфест». Его посвятят Всероссийскому дню молодежи. Также мероприятия в эту дату пройдут во всех муниципалитетах области, рассказали в Министерстве молодежи региона. Подготовка к празднику уже идет. На Кировке установили стелу обратного отсчета дней. Фестиваль разделят на несколько тематических зон. Планируются различные мастер-классы, выставка беспилотников и многое другое. Завершится действо концертом. Перед челябинцами выступит группа The Hatters. Все детали о Молфесте можно найти в социальных сетях. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
6: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО», «ОСАГО», ТАО, «КСК», «Югория».
1: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов выше 0, днем в четверг плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН 319-911-221-447.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло.
9: Да, на месяц назад кое-как ходила.
8: А теперь?
9: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
8: Повезло.
7: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных, 141.
1: Готовы снять ограничения? Музыкальный Тут-Тут-Квиз 18+. Приглашает вас на пятничный вечер, где звучат только самые горячие и дерзкие треки. Угадываем с первых нот, поем хором, забираем крутые призы и забываем про нельзя. Берите свою компанию шалунишек и приходите играть, петь, смеяться и зажигать. Встречаемся в пятницу 5 июня в ресторане «Брудершафт». Регистрация на сайте mzgb.pro. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемую уникальность.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости.
2: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске. Судебные приставы арестовали на дорогах региона 25 автомобилей должников. И мэр Челябинска проинспектировал ход ремонта дорог в металлургическом районе. На Южном Урале во время рейда судебных приставов и госавтоинспекторов арестовано 25 машин должников, сообщает агентство новостей «Доступ». Очередное мероприятие прошло в Троицке, и применялся комплекс «Дорожный пристав». Он способен определять автомобили, владельцы которых являются должниками по исполнительным производствам. 2,5 десятка машин арестовали, 4 водителям вручены требования о явке в отдел судебных приставов. Кроме того, один должник по алиментам привлечен к административной ответственности. После составления протокола мужчину доставили в суд, который назначил ему 60 часов обязательных работ. Мэр Алексей Лушкин проинспектировал ход работ на важных объектах в металлургическом районе, сообщает администрация Челябинска. Речь идет о ремонте участков дорог по улицам Электростальской, Пожарского и Пекинской. По словам градоначальника, до конца июля по контракту полностью заменят покрытие проезжей части, нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, установят и обустроят пешеходные дорожки и газоны. Еще один важный для района объект – мост через реку Миас на улице Черкасской. Здесь масштабный ремонт идет с 2024 года, завершить его должны в июне 2027. Градоначальник добавил, что в районе планируются и новые работы. В ближайшее время выберут подрядчика для ремонта дорог по улицам Прокатной, Доменной и Дегтярева. Южноуральцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира по шашкам, сообщает региональный Минспорт. Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Турции в классической игре и быстрых шашках. Челябинскую область представляли игроки под руководством тренера Евгения Журавлева. Трое его подопечных завоевали 5 наград разного достоинства. Первое место и золотая медаль среди юниоров в классической программе у Сергея Сокола. У Анны Прониной серебро среди женщин в классике и у нее же среди юниоров в рапиде. А бронза у мужчин в классических шашках и у юниоров в быстрой игре выиграл Александр Лушников. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме, Челябинске плюс 17.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

космоса, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Сын Тимати присмотрел себе жену. Анастасия Волочкова объявила о свадьбе, а Наташа Королева порадовала фанатов образом в подсолнухах. Анастасия Решетова накануне серьезно поговорила с сыном Ратмиром. Экс-пассия Тимати призналась, что наследник собрался жениться на ней. Настя ответила Ратмиру, что это невозможно, ведь она его мама. Тогда ребенок спросил, что же ему в таком случае делать, и Решетова посоветовала найти пассию, похожую на нее. Однако мальчик усомнился в том, что ему когда-либо встретится такая женщина. Анастасия Волочкова стала новой участницей шоу «Свадьба вслепую». Балерина предстала перед зрителями в свадебном платье, а ее голову украсила фата. По правилам проекта ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем пара проведет неделю вместе. В финале они решат, остаться ли в отношениях или расстаться навсегда. Наташа Королева отправилась в отпуск и уже успела поделиться пляжными фото. Наташа радостно позировала в зеленом купальнике и летнем мини-платье с принтом в виде подсолнухов. Это была явная отсылка к одноименному хиту певицы. Фолловерам понравились первые летние кадры Королевой, конечно же, они оценили ее подсолнечный образ. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма, в которой все решает судьба.
6: Кто ты?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

права. Мне на жвачку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: года. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 13. В Южноуральске, Карталах и Озерске 15 градусов тепла. В Троицке, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов выше 0, днем в четверг плюс 18-23.

0: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
5: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Заходи без причин.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Даже самые необычные и с виду нереальные идеи получат возможность на воплощение. Главное, не упускайте момент. Тельцы. Не верьте своему первому впечатлению. Смотрите на все более творчески и ищите новые подходы. Близнецы. Не скрывайте желания и мечты. Если хотите, чтобы мир встал на вашу сторону, доверьтесь близким. Раки. Говорите с окружающими по душам. Не бойтесь, что вас не оценят. Не выбирайте себе маску. Будьте собой в этом счастье. Львы. Звезды пророчат озарение. Выберите одну сферу и творите в ней, не отвлекаясь на остальное. Вас ждет успех. Девы. Выберитесь из привычной обстановки. Найдите интересные активности и попробуйте себя в новых амплуа. Весы. Сегодня даже самые простые поступки потребуют особого эмоционального вклада. Не забывайте про настрой. Скорпионы. Смотрите на все осмысленно. Не пропускайте детали. Сегодня даже мелочь может помочь добиться желаемого. Стрельцы. Испытания даются вам не для того, чтобы навредить, но чтобы натолкнуть на нужную мысль. Ищите то, что скрыто от взора. Козероги. Если хотите наладить общение с окружающими, найдите с ними общее дело. Стройте мосты. Водолеи. Жаждите новых знаний. Сегодня лучше больше слушать, нежели говорить. Рыбы. Судьба будет забрасывать вас намеками. Главное, не игнорируйте их, иначе разгневаете фортуну.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пора расширить зону комфорта. Стэнк 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Стэнк 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Тэнк Регинос действует специальное предложение на два автомобиля Тэнк 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Каширинах 141А.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРНВ 319-911-221-447.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Телефон рекламной службы 72-3903.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в столице региона водители выплатят 250 000 рублей сбитому во дворе ребенку. И на этой неделе стартует фестиваль «Челябинская область. Большая семья». В Челябинске водитель выплатит 250 тысяч рублей ребенку, сбитому им во дворе, сообщает агентство новостей. Доступ со ссылкой на региональную прокуратуру. Все произошло еще осенью 2024 года в дворе дома по проспекту Победы. Там водитель наехал на 12-летнего ребенка. В итоге несовершеннолетний получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Прокурор обратился с иском о компенсации морального вреда. Суд взыскал с водителя 250 000 рублей в пользу ребенка. Исполнение решение поставлено на контроль в надзорном ведомстве по Челябинской области. Возрождаемое Челябинское высшее танковое командное училище возглавит 48-летний герой России, гвардии полковник Леонид Рыжков. Об этом сообщает Уралпресс со ссылкой на Всероссийское общественное движение «Союз танкистов России». Офицер, обладающий колоссальным опытом управления войсками в ходе специальной военной операции, займется подготовкой нового поколения офицеров-танкистов. Напомним, историческое решение о возрождении легендарного танкового училища в Челябинске, которое было расформировано в 2007 году, приняли в правительстве России. На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Третий передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» в этом году впервые приедет в Копейск. Начнется все 6 июня в Магнитогорске, а завершится 5 сентября. В общей сложности автопоезд проедет 44 населенных пункта, пишут региональные СМИ. Жители городов и сел смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами десятков министерств и ведомств. Врачи проведут медосмотры, юристы помогут с правовыми вопросами, гражданам расскажут о различных мерах поддержки. В этом году впервые откроют шатры социальные фонда, налоговой службы и МФЦ. Напомним, фестиваль «Челябинская область. Большая семья» призван помочь жителям отдаленных населенных пунктов получать важные консультации без дальних поездок. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
1: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
0: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
1: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
0: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
1: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
0: 0+.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: На ромашке не гадают. На ромашке отдыхают. 6 июня. Приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
5: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дождей и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.

0: Австралия.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов – и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. Витасмайл. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лариса, где выгодно купить Джили?
8: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
7: Построить машину.

0: маршрут.
1: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили Планета Авто.
2: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.

0: слушайте сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма, в которой все решает судьба.
3: Кто ты?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фарфоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске: на Южном Урале пастуха ударила молния, и на остановках общественного транспорта запретят продавать сигареты. Пастуха в Уйском районе Челябинской области ударила молнией. Он госпитализирован в ожоговый центр на базе ГКБ номер 6 в столице региона. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают всю необходимую медпомощь, заверили в ведомстве. Уточняется, что все случилось на прошлой неделе во время урагана. По данным СМИ Уйского района, лошадь пастуха при ударе молнии погибла. Напомним, 27 мая в Челябинской и по области пронесся ураган. Местами срывало крыши, валило деревья и рекламные конструкции. Несколько человек получили травмы. На остановках общественного транспорта больше не будут продавать табак, сигареты и вейпы. С 1 сентября этого года вступит в силу федеральный закон, который вводит такой запрет, сообщает портал chltv.ru со ссылкой на Управление по торговле и услугам мэрии Челябинска. Это коснется сигарет и продукции, содержащей табак и никотин, а также кальянов, вейпов и электронных сигарет. Согласно документу, с начала осени нельзя будет торговать этой продукцией в киосках и павильонах непосредственно на остановках. При этом в новом законе есть исключение: запрет не коснется ларьков на таких локациях, если в населенном пункте больше нигде не продают такой товар. В Снежинске появился новый арт-объект в парке культуры и отдыха. Теперь здесь красуется кот ученый. Это подарок от градообразующего предприятия. Объект отлили в Казани, сообщает портал chltv.ru. Новинку водрузили на большой камень. Идеально подходящий валун нашли не сразу, но это удалось сделать в лесу недалеко от города. Сотрудники парка надеются, что в преддверии Дня знаний в этом году горожане будут приходить к коту ученому за напутствием, гладить его и шептать на ухо заветные желания. Арт-объект расположен у спуска к озеру Синара, недалеко от площадки с аттракционами. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО», «ОСАГО», «ТАО», «КСК», «Югория».
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Вреди нас за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Reginas на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Приветствуем водителей и пешеходов. В эфире радио «Континенталь», программа «Голос дорог». Пришло лето, и это сезон, когда растет количество велосипедистов и пользователей электросамокатов на улицах, на дорогах. Сегодня поговорим о безопасности данных участников дорожного движения и, конечно, о безопасности пешеходов. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Казалось бы, самые простые вещи мы сегодня затронем, но иногда и самое элементарное, вроде бы всем известное, и является наиболее важным в плане безопасности, и не помешает об этом напомнить. Для начала немного данных о том, к чему приводит несоблюдение правил, то есть сколько ДТП произошло с участием пешеходов на Южном Урале.
1: За 4 месяца 2026 года на территории Челябинской области было зарегистрировано свыше 270 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По сравнению с прошлым годом количество ДТП таких снижается, но тем не менее проблема остается. Пешеходы у нас – это самая уязвимая категория участников дорожного движения. А на пешеходных переходах было зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий.
0: Каковы основные причины таких аварий?
1: Основные причины остаются на протяжении долгого времени одни и те же. В первую очередь водители транспортных средств проезжают пешеходные переходы неправильно, то есть не снижают скорость, не успевают среагировать. Пешеходы, в свою очередь, могут тоже нарушать. Достаточно часто бывает такое, что пешеход, даже если он переходит по пешеходному переходу, не смотрит по сторонам, соответственно, происходит то, что он не убедился в своей безопасности, шагнул уже на пешеходный переход, а из-за угла может поворачивать машина. А иногда пешеходы переходят на

0: безопасность, поэтому лишний раз оглядеться по сторонам и только после этого переходить.
1: А какая ответственность, вот чтобы люди понимали, и водители, и пешеходы, если человек нарушает, будь он за рулем, и если он пешеход?
0: Во-первых, хочется сказать об ответственности для автомобилистов. Неправильное пересечение пешеходных переходов – это ответственность предусмотрена статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И здесь водителям грозит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Если мы говорим о пешеходах, которые тоже могут переходить в неположенных местах, то здесь уже ответственность по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, часть первая. Там сумма штрафа небольшая, 500 рублей. Но, как мы понимаем, лучше не думать о штрафах, а думать о своей безопасности.
1: Какие акции вот прежде всего проводятся для обеспечения профилактики таких вот ДТП? Это же самое главное. То есть лучше сделать профилактику, да, чем потом уже как-то с последствиями иметь дело.
0: Конечно, мы постоянно проводим профилактические беседы, проводим такие профилактические мероприятия, как пешеход, акция для детей, внимание, дети, разъяснение детям правил дорожного движения. Есть у нас такие информационно-пропагандистские мероприятия, как «Засветись». Это о том, что в темное время суток у пешеходов обязательно должны быть световозвращающие элементы. То есть они помогают водителю разглядеть пешехода издалека и принять необходимые меры для остановки транспорта.
1: Если человек вдруг захочет приобрести какую-то наклеечку себе или ребенку, где это можно сделать?
0: На самом деле очень много сейчас, где они продаются. В любом практически магазине можно купить, можно заказать через интернет. То есть есть они разных видов. Это могут быть и изделия, там, допустим, сумка для второй обуви, которая будет со световозвращающими элементами. Это могут быть различные брелоки, наклейки, нашивки, ленты. Все что угодно. И вот именно когда проводится акция «Засветись», дети очень часто креативят, создают свои коллекции одежды со световозвращающими элементами. Это очень приятно смотреть, то что все-таки эта культура продвигается.
1: Друзья, мы поговорили о безопасности пешеходов. Это программа «Голос дорог». Сейчас переместимся на транспорт двухколесный, но через несколько минут вернемся и поговорим уже об этом.
2: «Голос дорог». Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Маасдам» всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тянем?
7: Потянем!
6: Все потянут! Такую ипотеку легко потянуть!
7: Квартиры в ЖК.

0: в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: радио «Континенталь» программа «Голос дорог». Поговорили о безопасности пешеходов, и пора обсудить и участников движения на двухколесном транспорте. Прежде всего, речь идет о велосипедах. Напомню, с нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Скажите, пожалуйста, много ли произошло ДТП с участием уже велосипедистов на Южном Урале?
1: Пока мы наблюдаем тоже снижение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Но, тем не менее, уже с начала сезона зафиксировано 65 таких ДТП. Причем 47 ДТП – это именно с велосипедами, которые приводятся в движение с помощью мускульной силы, у которых нет электродвигателя или что-то еще подобного, чтобы передвигаться. Из них 29 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Это вот как раз и вызывает у нас тревогу, то, что дети, катаясь на велосипедах, к сожалению, попадают у нас под автомобили.
0: Какие главные правила на дороге для велосипедистов? Давайте напомним.
1: Все правила дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедов указаны у нас в 24-м разделе правил дорожного движения. Первое, что необходимо запомнить, особенно детям, это то, что выезжать на проезжую часть им ни в коем случае нельзя. На проезжую часть выезд разрешается только когда исполнилось 14 лет и только в том случае, если нет другой альтернативы. Если мы двигаемся, у нас есть велодорожка, велопешеходная дорожка, то, соответственно, все должны двигаться только там. А если это дети в возрасте младше 7 лет, то они обязательно должны быть под присмотром родителей. Хотелось бы это еще раз подчеркнуть, прямо вот такой жирной чертой. Родители, не оставляйте своих детей без присмотра, когда они катаются. Хотелось бы отметить, что ваше присутствие поможет избежать подобных ситуаций, поэтому присматривайте за своими маленькими детьми. Ну и кроме того, конечно, достаточно часто велосипедисты нарушают основное правило – это проезд пешеходных переходов. То есть они переезжают по пешеходному переходу, не спешиваясь. Для велосипедистов, пользователей СИМ, одно правило – если вы хотите перейти на другую сторону дороги, остановитесь, спешиться необходимо и ввести свое транспортное средство рядом с собой, перейти пешком проезжую часть. Только так. Это основное.
0: Иногда встречается даже во второй полосе или в третьей едет человек на велосипеде. Обязательно ли в таком случае ему на себе иметь защиту?
1: Вообще они не имеют права двигаться во второй или в третьей полосе. Для велосипедистов разрешено выезжать на дорогу для тех, кто старше 14 лет, но двигаться только по краю проезжей части справа. Ни в коем случае нельзя передвигаться в другие полосы. Или, допустим, когда два велосипедиста едут рядом с друг другом, они должны двигаться друг за другом, но ни в коем случае не рядом. Это является нарушением. Защитная экипировка приветствуется всегда. Для мотоциклистов мы всегда говорим, что необходима защитная экипировка и шлем, а для тех, кто пользуется велосипедами или средствами индивидуальной мобильности, мы тоже рекомендуем шлем, также на локотники, на коленники, для того, чтобы минимизировать травмирование при падении.
0: А какие должны быть световозвращающие какие-то элементы, фонари, катафоты, что-то на вот таких средствах передвижения, велосипеды, электросамокаты?
1: Конечно, обязательно на велосипеде впереди фонарь белого цвета, сзади красного цвета катафоты, которые отражают свет. Да, они так же, как и транспортные средства, так же, как и автомобиль, должны обозначаться и спереди, и сзади, а также еще и по бокам на колеса, на спицы прикрепляют световозвращающие катафоты желтого цвета, для того, чтобы можно было заметить в сумерках или в темноте ваш велосипед.
0: Говоря о самом велосипеде, есть ли какие-то требования, пожелания, рекомендации при подготовке такого транспортного средства к сезону?
1: Конечно, прежде всего нужно проверить его исправность всех систем, особенно это тормозная система. Для того, чтобы, как мы уже говорили, на велосипеде должен быть фонарь впереди, то чтобы он тоже был исправен, световозвращатели, катафоты, все эти проверить. Только главное, чтобы была тормозная система в исправности. Ну и...
0: И голова на месте.
1: Конечно.
0: Ну что ж, друзья, мы поговорили о безопасности пешеходов и велосипедистов. Может быть, по заново обратимся к таким участникам дорожного движения с рекомендациями.
1: Уважаемые пешеходы и любители двухколесного транспорта. Я вас еще раз призываю, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Лето – это очень замечательная пора, когда нам хочется больше находиться на улице, но не стоит забывать о правилах.
0: Мы присоединяемся, с нами в студии была начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Спасибо вам, как всегда.
1: Спасибо.
0: Друзья, пусть лето пройдет максимально безопасно на дорогах, и неважно, передвигаетесь вы пешком, на велосипеде или электросамокате. Если управляете автомобилем, берегите себя, соблюдайте простые правила, о которых мы сегодня поговорили. Всем счастливо!
2: Голос дорог.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале водитель грузовика накопил штрафов на 700 тысяч рублей. И в Челябинске больше, чем для 300 домов продлили опрессовки. Челябинские автоинспекторы остановили грузовик, чей водитель и собственник накопили рекордное количество неоплаченных штрафов за нарушения на дорогах. Камеры фото-видеофиксации насчитали 552 эпизода. Общая сумма накопленных взысканий составила 700 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД. Большинство из нарушений – превышение скорости и проезды на красный свет. На место прибыли судебные приставы. В отношении компании-владельца грузовика возбудили 227 исполнительных производств. Кроме того, с предприятия взыскивают исполнительский сбор более 4,5 миллионов рублей за нарушение срока добровольного исполнения. На автомобиль наложен арест. В столице региона больше 350 жилых домов попали под продление опрессовки. Вернуть горячую воду после первого этапа отключения должны были 2 июня, но работы завершить не успели. Самое большое количество адресов в металлургическом районе, в списке также Северо-Запад и Центр, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Работы продлены до 16 июня, на ЧМЗ это коснется 274 домов и объектов социальной сферы. Еще 80 адресов находятся в других районах. Это связано с большим количеством выявленных повреждений на сетях. Между тем, в городе готовятся ко второму двухнедельному этапу опрессовок, который стартует 16 июня и коснется еще свыше 1200 многоквартирных домов. В Челябинске на площади Революции 27 июня пройдет фестиваль «Молфест». Его посвятят Всероссийскому дню молодежи. Также мероприятия в эту дату пройдут во всех муниципалитетах области, рассказали в Министерстве молодежи региона. Подготовка к празднику уже идет. На Кировке установили стелу обратного отсчета дней. Фестиваль разделят на несколько тематических зон. Планируются различные мастер-классы, выставка беспилотников и многое другое. Завершится действо концертом. Перед челябинцами выступит группа «The Hatters». Все детали о «Молфесте» можно найти в социальных сетях. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.

0: И раз, два, три.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дождей и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Имтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Даже самые необычные и с виду нереальные идеи получат возможность на воплощение. Главное, не упускайте момент. Тельцы. Не верьте своему первому впечатлению. Смотрите на все более творчески и ищите новые подходы. Близнецы. Не скрывайте желания и мечты. Если хотите, чтобы мир встал на вашу сторону, доверьтесь близким. Раки. Говорите с окружающими по душам. Не бойтесь, что вас не оценят. Не выбирайте себе маску. Будьте с собой в этом счастье. Львы. Звезды пророчат озарение. Выберите одну сферу и творите в ней, не отвлекаясь на остальное. Вас ждет успех. Девы. Выберитесь из привычной обстановки. Найдите интересные активности и попробуйте себя в новых амплуа. Весы. Сегодня даже самые простые поступки потребуют особого эмоционального вклада. Не забывайте про настрой. Скорпионы. Смотрите на все осмысленно. Не пропускайте детали. Сегодня даже мелочь может помочь добиться желаемого. Стрельцы. Испытания даются вам не для того, чтобы навредить, но чтобы натолкнуть на нужную мысль. Ищите то, что скрыто от взора. Козероги. Если хотите наладить общение с окружающими, найдите с ними общее дело. Стройте мосты. Водолеи. Жаждите новых знаний. Сегодня лучше больше слушать, нежели говорить. Рыбы. Судьба будет забрасывать вас намеками. Главное, не игнорируйте их, иначе разгневаете фортуну.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Помнишь?
1: В Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске: судебные приставы арестовали на дорогах региона 25 автомобилей должников. И мэр Челябинска проинспектировал ход ремонта дорог в металлургическом районе. На Южном Урале во время рейда судебных приставов и госавтоинспекторов арестовано 25 машин должников, сообщает агентство новостей «Доступ». Очередное мероприятие прошло в Троицке, применялся комплекс «Дорожный пристав». Он способен определять автомобили, владельцы которых являются должниками по исполнительным производствам. 2,5 десятка машин арестовали, 4 водителям вручены требования о явке в отдел судебных приставов. Кроме того, один должник по алиментам привлечен к административной ответственности. После составления протокола мужчину доставили в суд, который назначил ему 60 часов обязательных работ. Мэр Алексей Лушкин проинспектировал ход работ на важных объектах в металлургическом районе, сообщает администрация Челябинска. Речь идет о ремонте участков дорог по улицам Электростальской, Пожарского и Пекинской. По словам градоначальника, до конца июля по контракту полностью заменят покрытие проезжей части, нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, восстановят и обустроят пешеходные дорожки и газоны. Еще один важный для района объект – мост через реку Миас на улице Черкасской. Здесь масштабный ремонт идет с 2024 года, завершить его должны в июне 2027. Градоначальник добавил, что в районе планируются и новые работы. В ближайшее время выберут подрядчика для ремонта дорог по улицам Прокатной, Доменной и Дегтярева. Южноуральцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира по шашкам, сообщает региональный Минспорт. Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Турции в классической игре и быстрых шашках. Челябинскую область представляли игроки под руководством тренера Евгения Журавлева. Трое его подопечных завоевали 5 наград разного достоинства. Первое место и золотая медаль среди юниоров в классической программе у Сергея Сокола. У Анны Прониной серебро среди женщин в классике, и у нее же среди юниоров в рапиде. А бронзу у мужчин в классических шашках и у юниоров в быстрой игре выиграл Александр Лушников. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы термометры покажут 8-13 градусов выше 0 днем. В четверг плюс 18-23.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Как идти без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

горит пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Континенталь.

пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

по горами. Я был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мы как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Запала белопанка, моя хулиганка, если

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.